0: 8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. На календаре у нас сегодня вторник, 1 сентября, друзья. Где-то празднуется День знаний, чем мы всех от всей души и поздравляем. 778-716-7067, 778-716-7067, это номер телефона, по которому можете позвонить и не только поздравить с Днем всех знаний, но и, конечно же, принять непосредственное участие в нашем эфире, задав ваш интересующий вопрос нашим утренним собеседникам. А для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение эфира следим, и наиболее интересные вопросы и яркие комментарии мы стараемся озвучивать в прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, мы ваш вопрос обязательно озвучим. Что касается нашего сегодняшнего утреннего собеседника, то спустя небольшую паузу к нам присоединится украинский блогер Денис Елисевич, а значит, речь пойдет по большей части о том, что сегодня происходит в отношениях между Россией и Украиной и внутри самой Украины, и о многом другом. Так что ждем подключения. Пока я приглашаю свою коллегу Александру Герсон. Саш, привет, доброе утро.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Добрый вечер, добрый день. У кого какое время суток? Ну, смотрю на ленту новостей, и хотелось бы, конечно... я так понимаю, Денис к нам уже подключается, поэтому...
0: Да, Денис уже присоединяется.
1: На эту ленту смотреть не буду. Главная новость – это Денис Елисевич на Радио Вера. С большим удовольствием говорю Денису. Денис, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Очень хорошо ты вчера сказал в одном из своих стримов, то ли это был один из последних, когда ты сказал, сегодня есть новости, которые я вам рассказываю, но сейчас такое время, что завтра актуально будет совсем другая. И похоже, что так и произошло, потому что то, что происходило за эти сутки, как я понимаю, и в Одессе, и в Киеве, ну, как пишут в социальные сети, такого кошмара еще не было, такого ужаса еще не было, такого страха еще не было. На самом деле ли это так, Денис?
2: Да, и это очень похоже и очень напоминает то, как было в первые дни войны. То есть, когда бомбили без остановки, беспорядочно, и вот точно как сейчас. Только сейчас у них, конечно, ну, побольше ракет, получше ракеты, получше дроны и так далее. Поэтому да, в Украине происходит настоящий ужас.
1: Скажи мне, это агония?
2: Путина?
1: Ну да.
2: Нет, это не агония. Это он так ведет войну. Я не вижу ни одной причины для того, чтобы у него была агония.
1: В этом же стриме, который я смотрела и слушала вчера, ты сказал, что есть два сценария. Вернее, не то, что есть, ты не утверждал, предполагал. Один – это переговоры в сентябре, сентябрь сегодня начинается, уже начался. Или весной 27-го года. Почему такие сроки, Денис? И то, что сейчас происходит, как в начале войны – это говорит о чем? О том, что все-таки в сентябре могут быть переговоры, или это нонсенс?
2: Переговоры уже идут, и идут очень серьезные, и опять включили Соединенные Штаты. Я знал об определенных запланированных вещах. Своим зрителям я это еще в июне говорил, чтобы как-то моральный дух поддержать, что да, конечно, приходится вас кормить в каком-то смысле завтраками, но все-таки какая-то надежда есть. А моя задача цепляться за надежду, потому что, ну, не делаешь же ситуацию обреченной, потому что она хоть и сложная, но такой не является. Сейчас идут переговоры, которые подключены уже и ЦРУ, вы знаете, уже министр финансов США даже в этом направлении работает.

0: Кушнер, Витков, само собой, в этом направлении работают. То есть это по такому идет, по широкому флангу. И ну, мы дальше будем об этом говорить, что как бы ни старалась Америка, но есть же еще две стороны конфликта, главных вообще-то. Конечно, Америка вообще-то посредник. Просто в Украине, ну, в России все понятно, а в Украине у нас же уже Америка тоже чуть ли не враг у многих, поэтому...
1: Вот я хотел как раз это тебя спросить, когда ты сказал, Америка только посредник. Если Америка только посредник, почему тогда с украинской стороны столько претензий к Трампу и к Соединенным Штатам?
0: Потому что дают мало денег и мало оружия. Вот если бы давали много денег и много оружия, то были бы самыми лучшими в мире. Ровно на 5 минут. Пока аппетит не увеличился у пропаганды.
1: Ну а разве претензия не в том, что вот сегодня уже написали сейчас, обещал ужасный американский президент все решить за сутки, за 3 дня, ничего не решил, пусть решает. То есть глубокая убежденность определенной части населения, что если Трамп захочет, то война закончится.
0: Ситуация очень сложная. Но то, что вы зачитали или процитировали, это связано с другим. В постсоветском обществе есть такая штука, когда что не получается, нужно, когда, простите, в одном месте сидим, нужно обязательно кого-то обвинить, кто далеко, у кого вроде как не дотянутся руки, и тогда будет жизнь как бы спокойнее выглядеть. Это я, например, про антисемитизм, а сегодня это, например, Трамп. Вот там вот этот Трамп, вот чуть ли не Трамп ракеты по Украине запускает. Вот такая риторика сегодня в Украине. И надо сказать, она же не возникает на пустом месте. То есть это не просто сидели люди такие, а так, а ну-ка, Трамп, ага. Это пропаганда день за днем рассказывала, оскорбляла Трампа. Ну мы не будем сейчас вспоминать про агента Краснова, с которого все начиналось. Это было самое безобидное, я бы сказал. А потом были прямые оскорбления, высмеивания. Я же просто... Люди многие не понимают, поскольку они не следят же, как я, за инфополем и не обязаны украинским. А я же вижу все эти телеграм-каналы, я вижу все эти высказывания разных фигур разного масштаба. И все это сводится к тому, что Трамп плохой. Но он плохой не потому, что у нормальных людей желание, чтобы Трамп сделал мир. У них он плохой исключительно, потому что дает мало денег и мало оружия. Вы не подумайте, что он плохой, потому что он не сделал мир. Это просто еще один повод его выяснить. Они, как малые дети, думали, что действительно за 24 часа человек, который только зашел в овальный кабинет, остановит войну.
1: Ты знаешь, ты сейчас сказал, интересно, Денис, если бы давал больше денег или что-то, тогда был бы хороший. А он должен давать деньги? Должен давать? Давать вообще и больше? Вот это у меня вопрос.
0: У меня философия такая, что вообще никто никому ничего не должен. У меня философия такая, что мы сами должны быть в топе и нормальной страной, мощной страной, богатой страной. Но почему так? Потому что они выполняют определенную задачу, делая из Украины такую страну, которой она сегодня является. Там нет задачи зарабатывать деньги. Это вот территория, дай денег, мы тут распилим и будем говорить, что мы настоящая независимая страна, все. А если что-то не получается, то у нас виноваты Путин и Трамп. А я говорю, нет, давайте разберемся внутри, что происходит. Внутри, что происходит. И посмотрите, как ситуация поменяется. Очень легко назначить виновных.
1: Денис, пока мы на странице, как говорит Денис Мазар, американской истории, директор ЦРУ, когда прилетал в Москву, много было всяких домыслов, чего он там делал. Но то, что я слышала у тебя, все-таки то, что одна из его главных задач, это было посадить, все-таки разговаривать за стол Путина, Зеленского и Трампа. Или сегодня есть другая версия?
0: Версий много, спецслужбы так работают, они сами сливают так, чтобы общество там что-то обсуждало, всегда с разной целью, всегда разное, в несколько СМИ могут сливать разную информацию, это абсолютно нормальная история, нормальная информационная операция. Другое дело, что она начинает обрастать там фейками, и совсем другое дело, что русские начинают придумывать фейки. Вот, например, русские для своего внутреннего рынка вкинули, что там чуть ли драка не произошла. Бортникова с Рэдклиффом, потому что Рэдклифф начал рассказывать, что вы вот это прекращайте, а то будут санкции, а то мы больше оружия дадим Украине. А Бортников говорит, да вы тут не будете нам, американцы, рассказывать, как нам жить. Ну и все в таком духе. И чтобы сейчас россияне почувствовали, ох, мы дали американцам просраться. Ну вот скрепы подкачать. Поэтому вообще вчера был день какой-то фейков. Financial Times пишет, Илон

0: Маск дал добро Украине на удары вглубь России с использованием Starlink. Фейк. Фейк. Но это публикует Financial Times.
1: Ну, он публикует, я хочу...
0: Да-да.
1: Я просто хочу добавить, Денис, что он публикует это как раз со слов Михаила Федорова, которому якобы Трамп об этом рассказал. Ой, Трамп, говорю, Маск об этом рассказал.
0: Да, это очень хорошо характеризует самого Федорова.
1: Вот я как раз о Федорове, ну, просто немножечко попозже хотел более подробно поговорить, потому как, на мой взгляд, я, еще раз говорю, не большой специалист во внутренней украинской политике, но вот, на мой взгляд, он такой на первых ролях, ну, особенно вот последние вот эти дни. На секунду вновь вот к переговорам с Рэдклиффом. Вот эта версия о том, что якобы он прилетал туда в том числе и для того, чтобы условно осадить Путина от эскалации, да, можно ли сказать, что эта версия как бы провалилась, ее, этих переговоров не было, потому что мы сегодня действительно видим каждодневные удары, причем говорят о том, что вот эти дроны, они посылают их вот такими партиями, чтобы, условно говоря, вот эти сигналы воздушной тревоги в Киеве, там, в крупных городах украинских, они просто не прекращаются, они гудят постоянно. Отсюда, соответственно, естественно, это и паника, и, к сожалению, действительно эти удары наносят большой ущерб, в том числе и мирным людям, гибнут люди. Вот как вы считаете, действительно ли можно вот эту версию вычеркнуть, потому что мы видим не наоборот, да, то есть не ослабление эскалации, а наоборот, какое-то усиление.
0: Так Рэдклифф туда летел во время эскалации, эскалацию Россия никакую не делала. А какую Россия делала эскалацию? Россия бомбила Украину, Россия ведет войну. Она просто в ответ на стратегию, которую Зеленский назвал принуждение Путина к миру 40-дневное, то есть бить по Вайлдберрис, по Озону, по их логистике. Путин снял другие задачи и сказал, все, долбите только украинскую логистику, немного энергоинфраструктуры. Они это делают. А я бы сделал по-другому. Я бы сел за стол переговоров, занимался дипломатией, вместо того, чтобы бомбить их логистику. И подчеркиваю, я не говорю, что не нужно бомбить Россию. Я говорю просто, как бы я действовал. А теперь мы эскалировали, а они в ответ сделали то же самое. И что?
1: Ну вот это, кстати говоря, вот важный момент, я считаю, вы как раз обозначили, потому что вот некоторые начинают рассуждать, если бы Владимир Зеленский не наносил ударов, таких ударов по России, по Wildberries, сейчас вот по Озону наносит, по НПЗ, то, в общем-то, и вот сегодняшних ударов, массовых ударов по Украине, бесконечных, как говорят последние дни, ударов по Украине не было бы. Это ошибка Зеленского. Не надо было этого делать. Соответственно, возникает вопрос, а как себя тогда на войне вести, да? То есть вот как вы к этому относитесь?
0: Я очень просто. Войну нужно заканчивать. Что значит себя вести на войне? Это же мы не говорим с вами сейчас в марте или апреле 22 года. Я бы в жизни не вел таких разговоров в тот период. Мы говорим о том, что в Украине идет 5-й год война, 4,5. Там погибают люди, там погибают дети, там разрушается бизнес, там жить скоро невозможно будет. Я молчу уже о том, что происходит в украинском обществе. Я вам еще раз напоминаю, я нахожусь в сложном положении, потому что я сейчас выступаю вот для диаспоры. И с одной стороны, я не хочу, чтобы враги, а враги это слушают, смаковали то, что плохо в Украине. С другой стороны, я не могу людям здесь выходить и врать, так как некоторые у вас спикеры бывали. И рассказывать, что все Зеленский правильно делает, все замечательно. Вот Путин начал, значит, вот, да, Путин начал. Но нам нужно это закончить, если мы умные. Если мы дураки, то мы будем дальше ввязываться в эту драку, на которую нет денег, нет ресурсов и смысла, в которой абсолютно нет. Последние 4 года вообще непонятно, за что идет война, кроме власти. Понимаете? На войне нужно воевать, спецоперации нужно проводить. Мы говорим о том, что была выбрана конкретная стратегия эскалации. Нужно было бомбить российскую логистику. Мы это сделали. В ответ, это не я сказал, вы или кто-то. Используйте искусственный интеллект, поднимите статистику, сколько Путин разрушил логистических центров за предыдущие 4 года и сколько за последние 4 недели. И вы все сами увидите. И когда, а мне, знаете, чем апеллируют часто? Так что ты предлагаешь? Не бить по России, пускай они по нам бьют? Или,
1: так вот, я об этом и говорю. Да.
0: Или, типа, а Россия что, так не бомбила нас? Бомбила. Но так, как сейчас, не бомбила. 45 воздушных тревог за сутки в городе Киеве. Они специально что делают? Они специально, понимая механизм, как работает воздушная тревога,

0: она идет, потом она заканчивается, через 5 минут она вновь начинается. И получается, людей просто Путин сводит с ума в Украине. Это настоящая психологическая операция, помимо военной операции. Как часть военной операции, психологическая операция, психологическое воздействие. Но что мы слышим в ответ? Когда я говорю, люди, давайте будем требовать дипломатию, мне говорят вот эти отмороженные, они говорят, так Путин этого и добивается, чтобы вот ты так и говорил. Он так и добивается всех сломать. Да никого не сломали. Народ держится уже с последних сил, несмотря на... Никто в мире бы такое не выдержал, поверьте мне, как выдержит сейчас Украина и украинцы. Но хочется сказать, а толку? Ну вот мы такие вот выдержали. Ну я, допустим, сильно хорохориться не буду. Я 8 месяцев жил только при войне в начале. Но моя семья находится сейчас под ракетами, под дронами, под тревогами ежедневно. Это Киев, Киевская область. Куда это приведет? И посмотрите, что с течением времени что-то улучшается или ухудшается. Путин за 2 недели уничтожил 2% украинского ВВП. Ну так расскажите мне, в чем конечная цель тогда? Рассказывали 40 дней, мы их побомбим, Путин станет на колени и скажет, все, мир, я согласен. Не становится. Но я же, понимаете, я понимаю, что Зеленского на это подогревают. Некоторые европейские страны в том числе. А потом выходит президент Финляндии Ступ и говорит, пока Украина воюет, Финляндия в безопасности. Это наша гарантия безопасности. А президент Молдовы Майя Санду выходит и говорит, пока Украина на фронте, в Молдове можно спать спокойно. Да простите меня, я люблю и Финляндию, и Молдову, а нахрен мне это надо ценой Украины? Давайте либо все против Путина, в том числе военным способом, либо давайте каждый будет прагматично, так как вы и мы будем решать свои вопросы прагматично. А именно, Россия сосед, никуда не денется, крайне агрессивный, неадекватный сосед, но с которым придется ужиться, пока Путин жив. Или пока КГБ у руля. Вот что я предлагаю. И учитывать интересы такой страны придется маленьким соседям. Я бы этого очень не хотел. И если вы хотите быть антироссией, то я только за. Только давайте по-настоящему. Давайте реформами будем жить и страну сделаем абсолютно не такую, как в России, а такую, как в западной цивилизации. Чтобы в России душили свободу слова, а в Украине полная свобода слова. Финансовая свобода, интеграция в западную экономику. Давайте вот таким, чтобы россияне смотрели, а там люди живут нормально. А там есть выборы, а там есть свобода слова, а там люди ездят, к ним ездят, туризм, и бизнес процветает, низкие налоги ниже, чем в России. Давайте вот так сделаем. Суд честный, в конце концов. Они захотели, посадили на 13 лет, как в России. Ну, в Украине уже, правда, тоже это происходит.
1: Угу. Вот, кстати говоря, Денис, вы абсолютно справедливо заметили по поводу выступлений европейских лидеров, в том числе там и президента Финляндии, и главы Молдовы, и так далее, и так далее. Но вот это опасение нападения Путина на одну из стран НАТО, чаще всего упоминается какая-то из стран Балтии, становится все громче и громче. Об этом давно говорили, но как-то то вспыхивало, то утихало. И вот эти, опять-таки, одну из версий приезда главы ЦРУ в Москву, да, было как раз, ну, скажем так, разговор с Путиным о том, чтобы он этого якобы не делал. Вот как вы считаете, насколько эта вероятность велика, с вашей точки зрения, с учетом объяснения того, что это нужно для того, чтобы проверить НАТО? А вступит ли НАТО или нет? Насколько сильно сегодня НАТО, насколько действительно вот эта пресловутая пятая там глава, да, она сработает?
0: Значит, ни на какое НАТО Путин не пойдет, потому что это сразу будет крах. Против НАТО он не потянет, и ему это незачем идти на открытую войну, неким идти на открытую войну в НАТО, открывать второй фронт. Я об этом много раз, в том числе у вас на эфире говорил.
1: Да-да-да.
0: Но что может быть? Действительно, Путин, КГБ, они любят смотреть, где красные линии, прощупывать, проверять. Вот такой проверкой был Крым, Донбасс. Обама с Байденом сказали, да у тебя нет никаких красных линий. Убрали войска потом с Афганистана. Да вообще, заходи теперь полномасштабно в Украину. И сегодня мы имеем то, что мы имеем. Да, он уже использовал дроны, вы забыли, полгода назад по европейским странам. Там все с ума сходили. От каких-то свадебных дронов там все сходили с ума. А теперь... Он может сделать более жесткую провокацию. И, наверное, ее будет делать. Но так, что он возьмет наземную операцию или бомбардировку ракетами или теми же дронами прямо по европейской территории, да, конечно, нет. Ему кранты сразу будут.
1: Угу. Спасибо. Спасибо, Денис. Ну вот, коль мы уж упоминали имя Михаила Федорова, вот, ну, во-первых, согласны ли вы сам с моими мыслями, вернее, с моим пониманием о том, что последние несколько, может быть, недель, это такая фигура, за которой следят, слушают, они говорят и так далее, и так далее. Как вы оцениваете Михаила Федорова с точки зрения, как опять-таки некоторые эксперты утверждают, это вот реально.

0: Дальний такой вот кандидат в президенты, он требует немедленного проведения президентских выборов и так далее, и так далее. Какую характеристику вы дадите Михаилу Федорову?
1: Да, он кандидат в президенты Украины. Отличается ли он качественно, идеологически и по своей философии от других украинских кандидатов, как вот ваши эксперты любят говорить? Ответ mm-hmm. нет. Михаил Федоров – это, конечно, парень поумнее Зеленского или Залужного, но очень опасный человек, поскольку он классический карьерист. Классический карьерист, который как в свое время поступил с Геннадием Балашовым покойным, так поступил и с Зеленским. Понимаете, пока тебе выгодно, давай я буду с тобой. Потом я нашел другую среду, где я смогу больше быть возле ресурса крупного. Я тебя предам и пойду к другим. Он проработал с Зеленским 7 лет, не 7 месяцев, 7 лет, в том числе все годы вот этих крупных коррупционных скандалов во время войны. А потом внезапно у него случилось прозрение, и он говорит, там все плохо, менеджмент нулевой, коррупция страшная, люди хотят потоки контролировать. Так ты же не вышел оттуда через 3 месяца и не сказал, слушайте, я честный человек, я пришел делать реформы, там одни бандиты и воры, я честно выхожу, честно признаюсь, я не хочу быть к этому причастен. Нет, ты 7 лет там зарабатывал деньги со своими друзьями. А потом вас немножко от потоков оторвали, конкуренты из Firepoint Зеленского, и начался шум, что все, выборы. А кто, скажите, вы помните вообще, как на меня смотрели и писали комментарии, когда я о выборах вообще говорил? Я с 24 года, когда должны были быть выборы по календарю, по расписанию, я говорил, нужно выборы проводить. Да ты сумасшедший, это какие выборы? Ну вы знаете, вышел Федоров об этом сказал, и многие такие, да, выборы нужны. Демократия в Украине не должна зависеть от Путина. Понимаете, какая ситуация? И вот это для меня не то чтобы обидно, просто глупо выглядит. Получается, люди слушают не то, что предлагает человек, они смотрят на человека. Елисеевич плохой, Федоров хороший. А почему Елисеевич плохой, Федоров хороший? Причина какая? Потому что Елисеевич не лизал жопу Зеленскому и не пытался прорваться к власти, и там не находился 7 лет, а работал в бизнесе. Вот это поэтому я плохой. Или я плохой, потому что я выхожу честно в Ютубе, говорю свое мнение и свою точку зрения открыто, в отличие от Федорова. А Федоров приходит на полуторачасовое интервью, и журналист говорит, хорошо, я согласна с вами, назовите фамилии, кто там такой плохой, Бармалей.
2: Ну, да.
1: Не, я фамилии называть не буду. А через 3 дня выступает в интервью, говорит, да пускай Зеленский назовет, я считаю, Зеленский должен назвать фамилии коррупционеров, если коррупционеры в его окружении. Так ты выйди, назови, если ты знаешь, они там есть или их там нет. Более того, на него огромный компромат.
0: А вот интересно при этом реакция самого Зеленского, да, потому что я помню еще не так давно, он вроде бы даже соглашался на проведение выборов, он там, правда, требовал в начале перемирия, потом, по-моему, даже он эти требования убирал, если ошибаюсь, поправьте. Но вот реакция на то, что говорит Федоров, он говорит, нельзя проводить выборы для того, чтобы не развалить страну. Да, вот
1: как это Зеленский говорит.
0: Да, это Зеленский вот как раз говорит на то, что говорил Федоров о проведении выборов. То есть он вроде бы хочет, сейчас он, я так понимаю, получается, вновь занимает позицию, что во время войны никаких выборов проводиться не будет.
1: Зеленский всегда был исключительно с такой позицией. Всегда. Угу. Единственное, пару моментов было, когда что-то менялось, когда вот начали бомбить российские склады и нефтянку их. И рейтинги подросли, и вот такие моменты, наверное, он думает, так, надо быстренько пойти и зафиксировать свою легитимность. Но потом через месяц Россия статус-кво восстанавливает, и все, уже как бы рейтингов нет. Или всплывает очередной коррупционный скандал. Зеленский никогда не собирался проводить выборы. И вы знаете, вот у нас сейчас очередной там скандал, вы, наверное, знаете, там Форрест Гамп и другие операции НАБУ, новые да. пленки, новые разборки с людьми из офиса Зеленского. И вот выходит Зеленский после этого, говорит, чтобы вы знали, журналистам, чтобы вы знали, у НАБУ ко мне нет никаких вопросов, ко мне никто не обращался, ничего. Я выхожу на стрим, говорю, люди, он же дурит. По Конституции, по закону у него иммунитет президентский. То есть вы не можете, НАБУ не может прийти Зеленского прослушать официального. Понятно, неофициально, я думаю, есть на него. Прослушать, дело на него уголовное завести. Просто не могут по закону. А он выходит и говорит другими словами, вы быдло, чтобы знали, а мне НАБУ не обращалось. Но я очень рад, что я это сказал на стриме. А сегодня вышел директор НАБУ Клименко и говорит, мы ничего Зеленскому не предъявляли, потому что у него президентский иммунитет. Это говорит уже не Елисеевич, а директор НАБУ. Переводим на другой язык. На Зеленского все есть, но мы не можем пока ему официально предъявить, потому что он президент Украины. Это я к чему? На ваш вопрос так отвечаю. Вот поэтому выборы не нужны.

0: Потому что ему нужен бесконечный или, во всяком случае, максимально затягивать президентский иммунитет.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям, предлагать вам то, что очень удачно делает Денис Елисеевич, я у Дениса уже учусь. Есть такое слово «давайте разгонять эфир», да? Вот я сейчас смотрю, почти 1000 человек в чате, да, ну, в смысле, в прямом эфире. Я вам предлагаю подписываться на канал Дениса Елисеевича, на канал Радио Вера, ставить лайки и дать возможность нам и Денису, чтобы этот эфир, а он очень, на мой взгляд, яркий сейчас, интересный, чтобы его посмотрело и послушало как можно больше людей. Я хочу тебя спросить, Денис, вот о чем. Ты упомянул сейчас имя Геннадия Балашова в связи с Федоровым. Я хотела спросить, что это за связка. Мне это невероятно интересно. Все-таки мы работали с Балашовым довольно долго и вспоминаем его с большим уважением.
0: Ну, Федоров был членом партии 5-10 Геннадия.
1: Я не знала.
0: А потом, когда он в команду Зеленского решил перейти, во время выборов, когда понятно было, что Зеленский побеждает, его политическая партия побеждает на парламентских выборах. Он пришел к Геннадию и говорит, что давайте по-тихому почистим документы, как будто я у вас в партии никогда и не был. Давайте, пожалуйста, об этом никогда не будем упоминать. Вот и все. Угу. Потому что он считал, что ты его, наверное, компрометирует.
2: Угу. Спасибо, Денис. Вот единственное, я хотел вас попросить, все-таки, может быть, чуть-чуть поподробнее рассказать о Форрест Гамп, да, потому что очень часто это мелькает, да, вот эта аббревиатура, название и так далее, а вот все-таки поподробнее, что же это такое?
0: Ну, это операция НАБУ, в которой обвиняется заместитель главы офиса президента Зеленского, некто Ирина Мудрая и ряд других людей. На пленках внимание, да? Угу. коррупция, миллионы долларов, коррупция. Незаконные вот эти все моменты с тем, как они собирали залоги за других коррупционеров. То есть просто людям показали прямо то, о чем я рассказываю годами. Угу. Потому что они там занимаются коррупционной, только исключительно собой коррупционной деятельностью. Под всякие подлинные фразы типа «с коррупцией не надо бороться, ей нужно просто возглавить и контролировать», говорят они напрямую. И смеются.
2: Нас многие упрекают, и вас, естественно, тоже, в том, что, ну вот, якобы мы тут сидим и разгоняем как раз вот, вот эти вопросы коррупции, во время войны этого нельзя говорить, ну или стараться не говорить.
1: А что можно говорить?
2: А вот мы сидим и копаем.
0: То есть, в принципе, пусть воруют. То есть, ни я, ни вы не воруем у государства. А те пусть воруют, ну война же идет, ну понимаете, идет война, поэтому давайте диктатуру в Украине сделаем, давайте обворуем Украину. Действительно, какой хороший повод война? Я согласен.
2: И вот пишут, складывается ощущение, что в Украине какой-то сюр творится. Я, к сожалению, не могу не спросить вас еще об одном эпизоде, связанном с коррупцией, буквально вот совсем свежим, можно сказать, сегодняшним. Да, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о том, что вот о случаях коррупции всеми так любимого ТЦК, что, по его словам, сотрудники центров начали предлагать новую услугу под ключ, как он ее назвал, за 50-70 тысяч долларов человека прямо из автобуса переправляют за пределы страны. Я помню, когда вот мы начинали эту тему, ну, периодически мы об этом говорим, а вот где-то там мелькали цифры там, 5 тысяч, 7 тысяч долларов. Но 50-70 тысяч долларов вот в той Украине, которую мы видим, к сожалению, да, я имею в виду, и где действительно, ну, бизнес, по сути, погибает. То есть откуда у людей такие деньги для того, чтобы... Причем такие, ну, очень большие суммы, они растут, я так понимаю. Как вы прокомментируете это заявление?
0: Ну, знаете, если человеку нужно спасти жизнь, то он может и квартиру продать в такой ситуации.
1: Конечно.
0: Тут уже выбирать не приходится. Второе, в Украине все-таки не маленький теневой рынок. И слава богу. Mm-hmm. И при таких законах и налогах по-другому быть не могло. Но с моральной точки зрения, я думаю, это вообще даже обсуждать не стоит. Конечно. И это просто мерзавцы, фашисты, которые последние из людей во время войны вытягивают, чтобы человек в одних трусах, простите, выехал за границу. You're listening to Fairchild Radio Canada. A nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com.
3: and get to know us. Get ready for a full day of music, dance, food, and culture at the Polish Festival of Vancouver, Saturday, September 12th from 1 to 9 p.m. at Shipbuilder Square in the Pipe Shop.

0: in North Vancouver. Enjoy special performances by Polish-Canadian artists, choirs, and folk dance groups, plus kids' activities, the artisan market, and authentic Polish food and drink, including pierogies, sausages, pastries, and Polish beer. Admission is free. Come celebrate Polish culture and heritage with us.
1: А вот это, кто вчера был ничто, сегодня становится миллионером. И об этом Айн Рэнд много писала в своих книгах. То есть самое страшное, когда деньги от креативного производительного класса переходят ко всяким ничтожествам. И такое государство обречено. Я в этом глубоко убежден. То есть когда деньги от бизнеса переходят к тем, кто вчера, простите меня, работал за $200, бухал беспросветно, сегодня он миллионер, потому что в стране война, и потому что у него какие-то там полномочия появились, и он абсолютно ничтожество сам по себе. А Лубинец пускай там не рассказывает. Он в этом всем просто, как бы сказать вам, винтик в этой всей истории. Угу. Маленький. Угу.
2: Меня-то, Саш, сейчас вот буквально еще минутку. Но меня-то больше всего поражает другое, то, что мы видим, как меняются министры обороны. Мы видим, как меняются главнокомандующие. Но ТЦК, вот эта коррупция как была, так и остается. Единственное, что мы видим, это как растут вот эти вот цены на подобного рода услуги. Почему это происходит? Неужели этого не видят высокопоставленные военачальники? Неужели, в конце концов, это не видит президент? И ничего не происходит. Вот что, в доле как-то слишком мелковато для них или нет?
1: Нет, не мелковато. Этот рынок более $2 миллиарда в год. Это первое. Второе, вы не можете построить силовую мобилизацию, не используя то, как сейчас все используют ТЦК, так как они действуют. Mm-hmm. А то, как они действуют, естественно, без коррупции невозможно. Это абсолютно для гнилой среды естественный процесс. И то говорит, что президент не в курсе, кто-то там, они все в курсе, они все создали эту систему, большинство из них в доле, вот и все.
2: Спасибо. Саша?
3: Вопрос, я вижу тут в чате, уже третий раз человек повторяет его, я не стала задавать Денису, потому что я его не очень чувствую. Спросите Дениса, он всегда утверждал, что Ермак не имеет права ездить от лица Украины по миру, ведь за него никто не голосовал. А за зятя Трампа Куштера голосовали граждане Соединенных Штатов?
1: Так это, ну, простите меня, тупой вопрос.
3: Ну вот я поэтому думала, задавать тебе его или нет. Я раз прочла, думаю, может, я чего-то не догоняю, пардон. Потому
1: что что, занимается от имени Трампа решениями от всех Соединенных Штатов? У него узкая задача. Мир на Ближнем Востоке, мир в Украине. Точка. А Ермак действовал в компетенции президента Украины и с полномочиями президента Украины. Это вот, понимаете, то, о чем мы говорили в начале эфира. То есть просто человек ненавидит Трампа и пытается уже сову на глобус натянуть.
3: Денис, вы не раз, наверное, слышали, что есть такие люди, которые говорят, не вздумайте, обращаясь к украинскому народу, не вздумайте захотеть мира, Путин только этого и добивается, но вы должны быть сильными и стойкими. Вот когда вот это слышно в самой Украине, это или больше поддуживают их те, о котором ты сегодня говорил, или Финляндия, или Молдавия, или еще кто-то?
1: Нет, это работа внутренней государственной пропаганды, которой удалось огромное количество людей одурачить. К сожалению, многие украинцы для себя эту роль приняли, как бы затюкивать другого украинца на этой почве. То, что внешне подогревается, это уже настолько мелочь, поверьте, самая большая проблема у нас внутри. То есть пропагандисты изнутри вот эту тему, которую вы сказали, они ее очень сильно проталкивают и активизируют в обществе.
3: Слушай, я хочу тебе технический вопрос задать, Денис. Я вот сейчас смотрю, нас смотрит больше 1000 человек, а в чат очень маленький. То есть такое впечатление, что люди не могут написать там. Такое, у тебя такое бывает на канале или нет?
1: Нет, если все настройки правильно выставлены, то нет. То есть там, если не стоит только для подписчиков чат или для спонсоров канала, то должны все.
3: Ага. Денис, ты можешь посмотреть это? Потому что это очевидно, что что-то сейчас там происходит. Я обращаюсь к Денису Мазарову. Сейчас по поводу... Вы говорили, Денис, о том, что на вашем чате я тоже слушала, Денис Елисевич, либо война до весны 2027 года. А почему так? Почему ваше предприятие

0: положение падает именно на эти даты.
1: Я сказал, если сейчас осенью не договорятся о мире, то тогда минимум до весны 2027 года. Но потому что есть так называемое окно возможностей, связанное с выборами в России, связанное с промежуточными выборами в США, связанное с тяжелой ситуацией в Украине. И все, и там еще кое-какие другие моменты. И все это открывает сейчас, это окно переговоров было, в принципе, и прошлой весной. И сейчас оно вновь открывается, и это уже, в принципе, открытая информация. А дальше зачем, скажите мне, зачем Путину зимой идти на мир, если он хочет зимой гуманитарную катастрофу устроить в Украине? Зачем ему просто какие-то переговоры будут? Кроме того, он сейчас после выборов, если объявит всеобщую мобилизацию, о каком тогда мире может идти речь? Тогда Путин будет рассказывать, что я буду брать Донбасс.
0: Ну, Денис, послушай, ты говоришь, сейчас переговоры уже идут.
1: Да.
0: Я так понимаю, они идут в Соединенных Штатах, да? Или где?
1: Нет, ну это имеется в виду, в общем они идут. Они могут идти, не знаю, там по Зуму и удаленно, но они идут.
0: Если, так сказать, переговоры идут, наверное, Россия к этим переговорам тоже имеет отношение, да, я так понимаю?
1: Ну, конечно, с Россией тоже ведутся переговоры.
0: Да,
1: они, в принципе, не прекращались. Просто их активность была там больше или меньше. По крайней мере, между Соединенными Штатами и Россией.
0: Ага, но тогда то, что происходит, эти бесконечные удары, взрывы, то, что происходит в Одессе, в Киеве, на фоне переговоров, как-то это вообще вяжется, то, что это происходит одновременно, Денис?
1: Так нет, мирной договоренности нет. Режим тишины никто не согласовал. Идет война. И обе стороны ведут эту войну так, как считают нужным.
0: Угу. Спасибо, Денис.
2: Спасибо, Денис. Опять-таки, вот буквально ненадолго к теме не столько ТЦК, сколько, вот, скажем так, тех украинцев, которые, ну, скажем, хотят или не хотят воевать. Я просто помню, может быть, мы это уже обсуждали в наших эфирах, но, тем не менее, я еще раз спрошу. Вот я просто помню, в самом начале войны тоже были вопросы о том, что же делать и как быть, условно говоря. И многие говорили, посмотрите, вот на военкоматы буквально стоят очереди украинцев, которые, соответственно, записываются добровольцами, записываются и уходят на защищать Украину. И показывали огромные очереди, действительно. По-моему, даже выступал Зеленский, говоря о том, что такое количество желающих, нам даже не нужно такое количество людей, мы вынуждены многим отказывать, потому что, ну, чересчур прям вот волна такая патриотизма, волна желающих пойти воевать за Украину. И вот сегодня, спустя 5 лет, условно говоря, да, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то, что было и то, что сейчас, или все-таки это тоже как какой-то, ну, скажем так, механизм пропаганды, который вводил в некое заблуждение, потому что или настроение вот так вот упали, вот что произошло?
1: Нет, все абсолютно было так, как вы сказали. Стояли огромные очереди. Я же был в это время в Киеве. Оружие раздавалось на улице. Я не хочу как бы все рассказывать. Это такое дело. Но это чистая правда. И это очень логически объясняется. Враг объявил, без объявления войны, вторгся на нашу территорию. Естественно, многие пошли в военкомат. Вся страна сплотилась для защиты, для обороны. Это абсолютно нормальная история. И сейчас это абсолютно нормальная история. Когда тогда было сказано, враг, тоталитарная страна, диктатор лезет к нам сделать у нас такое же. Мы так жить не хотим, у нас демократия. А сегодня в Украине такая же диктатура. А сегодня все видели, что человек — это расходный материал в Украине. Абсолютно не соблюдаются права человека. В это время они еще больше обворовывают государство, чем до этого. Какая мотивация у человека? С чего он вдруг должен идти? Пока Ермак строит себе дом какой-то? Пока они там смеются на этих телефонных записях под миллионы долларов коррупционных? Смысл какой в этом? Или люди не слышат, что происходит на самом фронте? Знаете, я разговаривал с десятками военных, мне ни один не сказал, а что ты не пошел. Не знаете, что все время говорили? Не вздумай сюда попасть. Вот и все.
0: Слушай, Денис, вот очень много людей уезжает, ну, я могу это судить по Канаде, сюда приезжает все больше и больше украинцев. И те, кто приехал,

0: уехал уже, говорят, жаль, что мы не уехали раньше. Но если так будет продолжаться, ну, вся страна уже уедет, и никого не останется, или это фантазия?
1: Нет, не фантазия. Меня это страшно расстраивает, поскольку я все-таки занимаюсь этим, потому что я вижу Украину другим государством. И готов в этом непосредственно принимать участие. Вы всегда знали мою позицию, что я не уехал в поисках лучшей жизни, а уехал из-за режима. И я готов вернуться в любой момент, когда это только станет возможно. Вернее, сразу, как только это станет возможно. А люди, те, о которых вы говорите, они разочаровываются. Конечно, ничего хорошего это Украине не сулит. Но я вам повторяю, в Украине нет задачи построить вот государство, где люди — это какая-то ценность, мозги человека — ценность, добавочная стоимость. Там сколько бы ни осталось, какая разница? 15 миллионов, 25. Задача — получить помощь от всех, все дай-дай-дай, распилить, найти деньги, как-то просуществовать, а потом снова дай-дай-дай.
0: Сегодня начался саммит ШОС. Спросите у Дениса, это серьезное мероприятие, по его мнению, или незначимое для мировой экономики и ситуации в мире вообще?
1: Я, честно говоря, как-то пропустил эту информацию, не готов комментировать.
0: Я, кстати говоря, тоже не знаю, что такое саммит ШОС. Денис.
2: Шанхайская организация сотрудничества начала, вчера он начал работать, сегодня, по-моему, заканчивает. Нет, там это предполагается, главное, зачем следят, это за встречами, возможными встречами Путина с Моди и с Си Цзиньпинем. Опять-таки в свете вот каких-то, я не знаю, вчера, кстати, мы это тоже обсуждали, в свете теории конспирологии о том, что якобы между Си Цзиньпинем есть договоренность с Путиным о применении эскалации, значит, в адрес Украины, нападение на одну из стран НАТО, подразумевается Балтика, а Си Цзиньпин, соответственно, в этот момент забирает Тайвань. Так что вот такие теории тоже ходят. И вот, ну, понятно, решаться это будет не на этом саммите, не на этой платформе ШОС, а вроде бы как уже решено, но понятно, что это все, опять-таки, очередная не теория заговора. Денис, хотел ненадолго опять-таки вернуться к высшему командному составу Украины. На прошлой неделе у нас в эфире был ветеран российско-украинской войны некто Асти Грин. Я не знаю, как он к ним... Асти, это певица. Асти Грин, я не знаю, как вы к нему относитесь. Вот он сказал о том, что Евгений Хмара, да, вот новый министр обороны Украины, который сменил как раз на этом посту Михаила Федорова, он на него очень большие надежды возлагает. То есть он говорит о том, что это действительно вот реально такой, значит, военнокомандующий, грамотный, знающий. И вот именно с ним действительно обязательно будет перелом в войне. Понятно, он не говорил о том, что Украина выйдет к границам 91-го года, но, условно говоря, российской армии не поздоровится. Как бы вы оценили вот это назначение Евгения Хмары, да, в качестве министра обороны? Насколько слова Асти Грина действительно можно воспринимать как, ну, нечто, ну, скажем так, как вполне осуществимое.
1: Я вам напоминаю, что министр обороны Украины — это не то же самое, что министр обороны или это министр войны в США. У него не те полномочия. Это не глава вооруженных сил Украины. Что касается всего остального, мне нет смысла давать оценку Хмаре, ни хорошую, ни плохую, поскольку он часть этой системы. В эту систему не попадают люди, которые способны радикально изменить ситуацию. У нас были министры обороны Резников, Шмыгаль, Федоров, вот сейчас Хмара. Это абсолютно бессмысленно. Гнилая система. Первое заявление Хмары я могу оценить. Reuters пишет, вышел и сказал, у нас дефицит бюджета военного 27 миллиардов долларов. Мы сейчас готовим представить Европе, европейским партнерам высококачественный план серьезной войны, чтобы нам дали эти деньги. Мне не нужна война, хорошая война. Мне лучше плохой мир, чем хорошая война. Вот и все. Поэтому для меня, я даже не хочу давать этому оценку, я лично этого человека не знаю. Он никогда не был политизирован. Я слышал от него два заявления. Первое, он надеется, что война закончится в течение 13 или 14 лет, чтобы его сын не воевал, что как бы абсолютно нормально по-родительски, я приветствую. Но когда 14 лет, это, знаете, если мы говорим серьезно, а не вот как для лохов, простите, то что через 14 лет останется от Украины, и кем он собрался воевать 14 лет? Женщинами и детьми? Вот если так, по-честному и по-серьезному. Вот эти...

0: заявление меня напрягает. В остальном мне нечего о нем сказать. С оценкой Артегрина я не согласен. Никакого перелома. А русским и сейчас не поздоровится. Ну нифига себе, прилетает по Валборис, по Озону, по другим важным, важной инфраструктуре. Толку с этого. Прилетает, все. Но мы сегодня с вами обсуждаем коллапс Киева.
1: Ну вот мы как раз в подтверждении ваших слов пишут нам в чате: поддерживаю Дениса, смотрю вас, а нас бомбят. А вопрос из чата тоже вполне как бы такой уже набивший оскомину, и в принципе даже, наверное, мы сегодня приблизительно об этом говорили. Денис, вам не нравится Байден, но при них в Украине было все нормально с ППО. Были ракеты, все сбивали, спали спокойно. А при Трампе 2 года бегаем по кругу с этими переговорами. Так чем Трамп лучше?
0: Ну, человек идиот. Во-первых, никогда Киев во время войны вообще, в принципе, спокойно не спал. Во-вторых, ракеты к Патриотам, их дефицит. И Байден бы их, простите, не родил. Их дефицит, в принципе, в мире и в США тоже. Это вопрос к тому, что идет война. И если этих ракет нет, то какая может быть эскалация вообще без ракет для Патриотов? Вот президент Украины должен был задать себе этот вопрос. Человек, который вообще не в теме. То есть его устраивает, да, что Байден в Швейцарии, в принципе, нормально. Иди воевать, иди войной на Украину, Путину, грубо говоря. Может, так он не сказал, но так это выглядело на саммите США-Россия за полгода до войны. Но это же при Байдене началось. При Обаме Путин аннексировал кучу территорий, Байден был главой его, вице-президентом. Человек радуется этому за Байдена, да? Ну тогда надо вопросы к этому человеку. Он вообще понимает, что в мире происходит, или не понимает? Значит, его устраивает война. Он на фронте этот человек или нет?
1: Ну, судя по всему, вряд ли.
2: И Денис правильно сказал. Задавая такой вопрос, складывается впечатление, что человек устраивает война. Я тоже понимаю это именно так. По поводу выступления, я тебя спрашиваю, Денис Порошенко. Порошенко, который всегда говорил только тильки, вот я читаю, тильки перемога, и никак не по-другому. Сейчас он говорит только мир. Так когда же он говорит правду?
0: И тогда, и сейчас. Просто тогда была правда, не прилетела по складам его бизнеса, Рошен. Тогда. А сейчас прилетела, разрушила склад. Плюс риторика меняется. Возможно, Порошенко знает немножко больше информации. Идут мирные переговоры. И теперь только мир. Но обратите внимание, не мир в полном смысле этого слова, а он сказал, режим прекращения огня нужен. Постоянный. Такой, как Япония. Япония с Россией не подписывала мирный договор за Курилы. Просто режим прекращения огня, и видите, как-то до сегодня. Я хочу расшифровать для людей, потому что я сейчас тут ругаю Зеленского, чтобы, не дай бог, кто-то там не подумал, у Порошенко лучше. Для чего это нужно Порошенко? Ему нужен, как бы вам сказать, не закрытый полностью конфликт с Россией, потому что на этом он всегда делал политику. То есть попугать людей, что вот, знаете, шутка есть такая, мем в Украине: голосуй за Порошенко, або Путин нападет. Вот это из этой серии. То есть там Путин, на пороге Путин, а мы идем в Евросоюз и в НАТО. Все, вот вам вся политика Порошенко. А если закрыть все вопросы с Россией, вообще все, просто под ноль, сесть и закрыть все вопросы, становится другой вопрос. Что Порошенко может предложить гражданам Украины?
2: А что он может предложить?
0: Ничего. Ничего. Он может предложить войну, мифический путь в ЕС, мифический путь в НАТО. И еще религию, Томас. И больше ничего он не может предложить Украине. И никто из них не может. Поэтому и Фёдор в том числе приехал, и как Денис говорил, Financial Times, он сказал, война в Украине будет еще минимум 2-3 года. И все интервью, которые он дал в Украине, он ни разу не сказал, за выборы молодец, поддерживаю. Он не сказал, нужен мир, Украина это не надо, Украина не выдержит, нет смысла в этой войне. Он говорил, нужна война, но только я должен руководить этой войной. Вот при мне война будет вот такой, а без меня она будет плохой. Вот то же самое говорит Порошенко. Почему он не вышел и не сказал так? Друзья, мы тут только страдаем, пора и пожить. А давайте сядем, закроем все вопросы с Россией. Это открытые вопросы, все эти вопросы знают. Мы сядем их и закроем, и начнем жить с нуля. И начнем жить правильно. И не так, чтобы России была возможность нас снова напасть. А сделаем Украину богатой, успешной, мощной. Нет, Порошенко это не надо. Обратите внимание. Порошенко, оба сына призывного возраста, оба сына живут за границей. В это время этот человек выходит и говорит, нужно сплотиться. Кстати, вот 2 недели назад, когда Путин только начал такую бомбардировку,

0: Он же выходил, говорил, нужно сплотиться, люди, только все вместе. Я смотрю на этого человека и просто понимаю, какой это моральный банкрот. Твои сыновья не на войне. Ты говоришь матерям, которые потеряли сыновей и чьи сыновья на войне, давайте сплотимся. Возвращай сыновей, пускай идут на фронт, как другие, и тогда будем сплачиваться. Подлец просто, иными словами.
1: Кстати, ты говорил в стриме, что ты сейчас упомянул НАТО, что с твоей точки зрения Украина никогда не будет в НАТО. Я хотела тебя спросить, почему ты так говоришь, почему ты так думаешь?
0: Ну, никогда не говори никогда. При живом Путине Украина никогда не будет в НАТО. Да, и при неживом тоже большие сомнения. Это абсолютно ложный путь, который ни к чему в итоге не привел. Мы не в НАТО. В Конституции записан путь в НАТО, но мы не в НАТО, а война пришла на нашу территорию. Мы должны быть нейтральным вооруженным государством в сотрудничестве с НАТО, с плотным сотрудничеством с Соединенными Штатами и с Израилем, желательно. Вот что наш путь. И это один из вопросов для России. Путин говорит, нельзя Украине в НАТО, это для нас небезопасно. Уже не будем это в очередной раз разбирать, абсурд его заявлений. Ну вот он так заявляет. Окей, а мы и так не в НАТО. Мы и так не в НАТО. И у нас в Декларации независимости записано нейтральное государство. Это данность, ее нужно просто зафиксировать. И более того, для нас лучше. Я бы это обыграл даже политически, как победу над Путиным. Они это отдали Путину. Давай, Путин, выкручивай с этого. И он там на внутреннюю публику рассказывает, что вот Украина идет в НАТО, если бы мы не напали, завтра бы НАТО на нас напало. Вот простите, хрень эту всю в своей публике втирают. А можно было этого избежать. Можно было избежать проблем про русский язык. Можно было избежать проблем про религию. Это все уже в Украине, понимаете? Это не то, чтобы я тут агитирую, а ну-ка давайте примем требования Путина. Он, собственно, ничего не требует, кроме территории, в остальном я имею в виду. Это все уже есть в Украине. И мы довольно неплохо моментами жили и с этим. А когда они приняли решение это отдать Путину с какого-то хрена, как русский язык, там, искусство, писатели и все остальное, вот тогда и началась беда. Или когда кое-кто, типа USAID, начали финансировать историю с Бандерой в Украине. Никаких бандеровцев в Украине никогда нет и не было. Но их создали искусственно за деньги. Для того, чтобы был хороший способ триггерить Путина. Потом создали клоунские партии в Украине, якобы националистические. Которые прыгали для российского телевидения, для Соловьева. Раз в неделю делали картинку. И они сидели там, накачивали публику 10 лет. Что Украина вот там вообще с ума сошла. Понимаете? Этого всего можно было избежать. Они запустили Сороса в Украину. И вот это все, может, сложно сейчас рассказывать тем, кто не углублен в это. Но кто захочет, тот потом поищет информацию. И мы имеем то, что имеем. А так Украина прекрасное государство. Даже несмотря на все проблемы, хотя раньше был потенциал выше, с сумасшедшим потенциалом. И я предлагаю жить не так, как Россия совершенно. Никакого русского мира. Но это не значит вражду. Не, про дружбу речь не идет. Это не значит враждовать, искать себе врагов. Особенно учитывая, какой Путин. Он не требует, я думаю, характеристики в очередной раз. И по-настоящему присоединиться к западной цивилизации, к ее ценностям. Вот что нужно. Вот это путь для Украины. Пройти те реформы, которые проходили все успешные страны.
1: А вот ты сейчас сказал, триггерить Путина. А зачем была вот эта вот схема триггерения этого человека?
0: Ну, всю цепочку комбинации я подать не могу. Смотрите, чтобы мои слова не прозвучали так, что Путин святой, а тут его решили потриггерить. Они взяли ту тему, которая явно просто Путину не понравится, которую ему будет легко разыграть. Я называю это «коса на камень шла» и все-таки нашла коса на камень. Вот чего они добивались. Путин со своей стороны делал другую накачку. Европа, вот это вот все, что вы там на Западе и так далее.
1: Расскажите, Денис, как это сделать, как добиться того, о чем вы говорите, чтобы Украина была такой страной, как вы ее сейчас называли, и еще тут тебе вопрос был до этого, зачем Украине сотрудничество или дружба с Израилем? Ты упомянул, что сегодня касательно Израиля тоже.
0: Ну, Израиль – маленькое государство в окружении врагов. Мы не маленькое государство, но у нас рядом сосед, у нас огромная пограничная линия с Белоруссией, с Россией. Ситуации похожи. Нам необходимо сотрудничество, обмен опытом в сфере обороны. Это очевидно. А первый вопрос, как этого добиться? Объявляются выборы. Если люди ставят такую задачу, как я, то они должны голосовать за кандидата, который это предлагает. В Украине никогда никакой кандидат такого не предлагал. И в Украине никогда люди не ставили так задачу. Пришло время ее так поставить. Иначе им придется выбирать. Война или русский мир? У нас так всегда ставят вопрос. Знаете еще как ставить?

0: Ты хочешь, как Белоруссия и Грузия? Им кто-то навязал, что другого пути нет. Вот только либо как Россия, Беларусь, Грузия, ну то есть типа пророссийскими быть под Россией, под русским миром, либо будет война. Я с этим не согласен.
1: Угу. Интересно.
2: Но пока история другого не знает, Денис. Вот, да, давайте прямо скажем. То есть я имею в виду жить в мире с Путиным, либо не ссорясь с ним. Это можно как действительно Беларусь, наверное, Грузия, вот да, последний период, но все остальное под большим вопросом. То есть нет такого государства, которое бы сегодня...
0: А что как говорите? Украина жила с 91-го года? С 91-го года.
2: Ну, мне кажется, тут тоже там все вот такими волнами шло, мне кажется. Я помню, что...
0: Да.
2: Я помню газовые войны, я очень хорошо помню вот эти вот тоже оскорбления и на самом высоком уровне, да, о том, что вы там без нашего газа загнетесь и так далее, и так далее. То есть вот эти страшилки. Я тоже помню, но это было очень давно.
0: Называется наслоение факторов. То, что вы говорите, имеет термин наслоение факторов. Если вы допускаете ошибки с первого дня независимости и делаете это десятилетиями, то вот мы имеем то, что мы имеем. И так как я предлагаю, мы еще не пробовали. И потому мы не можем об этом судить. Если бы кто-то ставил так задачу, и у нас не получилось, то тогда да.
2: Нет, я вот лишь о том, что действительно пока вот мы таких... Примеров мы не видим, я имею в виду именно по соседям. Понятно, что можно взять там Азербайджан, но, извините, Азербайджан все-таки далеко и граничит с Россией, по-моему, там краешком, или даже, по-моему, не граничит никак, с Турцией он граничит. Вот, поэтому Узбекистан, все остальное, вот я имею в виду Беларусь, вот, которые имеют границы, Прибалтику ту же самую, сколько сегодня разговоров о возможном нападении и так далее. То есть, не знаю, сказать сложно. Денис, ну я хотел немножечко вот о другом спросить вас. Вот последнее, опять-таки, в последнее время, последний, может быть, там месяц, вот в так называемых, я их так назову, чтобы было, наверное, всем понятно, антивоенные каналы, да, то есть я имею в виду, это вот россияне, которые уехали, которые против войны, против Путина и так далее, очень живо сегодня обсуждают якобы вот такие творящиеся разговоры в Кремле о том, что вот кремлевская элита очень недовольна Путиным, что Путин не прекращает эту самую войну. И вот буквально, по-моему, вчера была статья, если я не ошибаюсь, в Washington Post, поправьте меня, если я ошибаюсь, где якобы Путин... А, The Economist. The Economist, да. Где он вышел, якобы сказал, что меня повесят, да? Вот, якобы это вот... Не может он останавливаться. Пока он не захватит Донбасс, вот, в противном случае, это минимум.
1: А кто повесит и...
2: Свои. Те люди, которые вот его окружают, то есть его, как говорят, ближайший круг повесят. Ну, это понятно, что повесят, это может быть образно сказано, да? Не знаю, что имеется в виду, естественно. Я вообще не знаю, говорил ли он это или нет, The Economist об этом пишет. Вот я хотел как раз, Денис, спросить вас, следите ли вы за подобного рода перипетиями якобы внутри Кремля, его башен, да, вот то, что там происходит, о том, что якобы действительно элита уже устала от этой войны, она сама хочет ее закончить, но вот Путин единственный человек, который этого не делает. Возможно ли вообще это удержать вот настроение, вот эту войну по желанию одного единственного человека, которому уже там за 70.
0: Давайте разделим. Значит, по поводу олигархи, окружения Путина устали от войны, это чистая правда. И я это знаю не понаслышке, а из первоисточника. Им эта война нафиг не нужна. Они хотят вернуться к взаимодействию с Западом и вести свою жизнь так, как они шикарно вели до этого. Повторяю, с первоисточника. Теперь, что касается статьи «Экономист», это, конечно, такой фейк-фейк, это такое ИПСО-ИПСО, информационно-психологическая операция. Почему я назвал вчерашний день днем ИПСО? Вот Financial Times, «Экономист», я шокирован, я такого со времен Байдена не видел. То есть в такое поверить знаете, кто может? Человек с Запада, это все-таки англоязычное издание, человек с Запада, который на карте мира не найдет ни России, ни Украины. Вот он поверит, что Путин кому-то сказал, если я не остановлюсь, меня повесят. Если я остановлюсь, меня повесят. Вот вы верите, что Путин мог такое кому-то сказать?
2: Нет, я абсолютно.
0: Абсолютно невозможно. Это нужно не понимать ни что такое КГБ, ни их ментальность, ни их философию, ни их понимание жизни. Это абсолютная чушь. Просто абсолютная чушь.
1: Ну, безусловно.
2: Но, кстати говоря, по поводу...

0: Штаты. Это был сигнал Соединенным Штатам. И Соединенные Штаты это прекрасно поняли. Это для широких масс не совсем понятно, но вот они ассоциируют США с медведем.
1: Это может ли, если это, Денис, если это рассматривать так, как ты сейчас сказал, можно ли тогда сделать вывод, что Путин уже дошел до ручки и угрожает Соединенным Штатам?
0: Ну так это же не новость, но он же завуалированно это делает. Они всегда завуалированно угрожают. Он продолжает это делать просто, как он считает, более искусным образом. Они ему передают приветы подобные, и он передает эти приветы.
1: Ну, Денис, дорогой, ну давай, ты же самый реалист, ты приземленный человек. Ну, просто смешно, это слон и моська. Ну, ты понимаешь, что моська – это, конечно, не Соединенные Штаты. Какие могут быть угрозы? Ну, ей-богу.
0: Вы понимаете, в чем дело? У России нет никакой финансовой мощи, но у них есть несколько нюансов. Зависимость мира от их ресурсов, на которые мир присажен. И второе — это ядерное оружие. Причем, если с ресурсами еще можно как-то было бы там это самое, то ядерное оружие — это аргумент. Это же Россия же не может задавить Соединенные Штаты экономическим путем. У России ВВП 2,5 триллиона, а у Штатов 31 триллион. Это вообще несопоставимая вещь.
1: Вот это я имею в виду.
0: Да, вот ядерное оружие к этому приводит. А Путин, вот это вот, понимаете, смотрите, возьмите Путина с 2001 года или с 2000-го, когда он стал президентом. На чем строилась вся риторика Путина? На агрессии. Ко всем налево, направо. То есть ему нужно создать было конфликт. Классическая методика КГБ. Зеленский, он может руководить только через силу. Зеленский точно так же. В постсоветском пространстве все могут руководить только через силу. Почему? Им нечего больше предложить людям.
1: По поводу Трампа, что он может предложить американцам, кроме силы или не силы вообще?
0: Так Трамп задекларировал реформы, когда шел. Трамп же не шел, что мы сейчас тут всем объявим войну и всех разрушим. Угу. Трамп задекларировал реформы. У него были определенные тезисы. Вы знаете, там по поводу woke, по поводу там трансгендерства, по поводу всех этих гадких вещей, которые происходят. Он наоборот шел на антивоенных тезисах. Я закончу войну в Израиле, я закончу войну в Украине.
1: Угу. Слушай, тут вопрос, если я прочту. Наивно полагать, что президенты и премьеры – это люди, принимающие решения. Они лишь выполняют инструкции своих кураторов, которых назначили на эту роль в политическом спектакле, или все-таки, Денис, вы конкретно, вы верите в выборы?
0: Конечно, я верю в выборы. Выборы в каждой стране мира вкладываются огромные деньги. Ну, может, кроме России, но в России огромная, потому что это огромная страна. В Украине выборы вкладываются сотни миллионов долларов. Как вы считаете, если это ничего не решает, все предрешено, кто будет вкладывать сотни миллионов долларов? Зачем олигархи бегают за медиаресурсом, создавали телеканалы? Если все уже решено, можно без этого. Это глупость абсолютно. То, что там много в политике, много просто марионеток, это правда. Но человек вот это написал, что он предлагает? Нам всем пойти повеситься, извините? И вот чем этот комментарий? Меня такие люди всегда поражали. Или показать, что он самый умный, а мы тут дураки, что мы это обсуждаем. А это человек обреченно сидит, уже все не ест, не спит, да? Угу. Лузеры какие-то.
1: В войнах всегда виноваты обе недоговоренно-способные стороны и третья – выгодополучатели. Денис, будьте честны, кто третий?
0: Весь мир выиграл от войны в Украине, кроме Украины и России. Просто Россия еще этого не поняла.
1: А почему Россия еще этого не поняла, Денис?
0: Ну, как бы они же там большинство, они еще всех оскорбители как-то это. Большинство же все-таки прокачаны скрепами, они считают, что вот это вот все надо только так. Они не понимают потерь, которые они несут, и репутационные, и на будущее, и экономические. Россия, понимаете, эти 2,5 триллиона, это жалкие 2,5 триллиона ВВП по соотношению к потенциалу России. Они должны были выходить на 10, на 15, понимаете, быть третьей экономикой в мире реально ободаться с Китаем. Этого не происходит. Но они, у них какая фишка? Такая же точно, как и в Украине, тоже лузерская. Ну, это все сверху навязано. Они себя сравнивают с Украиной. Когда им надо показать, что Россия велика, они тут же вспоминают про Украину. Ну, с Украиной вы можете, конечно, ободаться. Но почему бы нам не поговорить про Объединенные Арабские Эмираты? В таком случае, у которых тоже было много природных ресурсов. Ну, например, или любую другую страну, у которой много ресурсов. Соединенные Штаты Америки. Вот и все.
1: Кстати говоря, знаешь, когда ты говорила о Порошенко, я здесь в Канаде, ну, последний год или, может, чуть больше, когда захожу в магазин, да, большой там,

0: супермаркет, я вижу, ну, клянусь тебе, вот каждую вторую полку есть определенный Рошен, Рошен, Рошен. И сначала как-то я меня это удивляла, а сегодня я вижу, что этого становится все больше и больше. Это как бы Канада и Украина сегодня, я имею в виду порошенковская Украина, если так можно сказать, это такой монолитный, так сказать, как-то конгломерат сотрудничества. Я не видела никогда в Канаде этих продуктов раньше.
1: Ну, я вам так скажу, я же ругаю Порошенко как политика. Я же не хочу сказать, что его бизнес совершенно-то плохой. Я сам покупаю его продукцию.
0: Ну да.
1: Вот так. Это хорошая продукция. На фоне сладостей американских это вообще очень вкусная история. Но какое-то имеет отношение к политике. Много сейчас в диаспоре, люди это покупают, людям это нравится. Кому-то, может быть, дом напоминает.
0: Ну да, скажи, пожалуйста, вот выступление, мы говорили сейчас о людях, которых слушают какие-то известные люди, журналисты, политики, артисты. Вот Оля Полякова выступила, ей, по-моему, досталось по полной за то, что она сказала, что это концлагерь. И Настя Каменских, я слышала, она говорила о языке, о Потапе. И потом вот я даже пыталась найти эту певицу, которая сказала, надо отобрать у Потапа звание народного. Я тебе честно скажу, это Фетишкин, я не нашла. Это, видно, такая певица, что я знаю три человека вообще. Ну вот по поводу выступления Насти Каменских, какие у тебя эмоции по этому поводу, Денис?
1: Ну, она там вообще открыто сказала, что в Украине тоталитарный режим.
0: Ну
1: Заявление абсолютно по делу, по существу. Я просто, понимаете, мне это нравится, это правильно, это цепная реакция идет после Поляковой, все отлично, но поздновато немножко. И, кстати говоря, ладно, я уже не буду вспоминать Балашова, у него тоже была эта ошибка. Потап когда-то дал интервью Дудю, там где-то год назад,
0: да. А, я
1: полтора.
0: не знала.
1: Да, я после этого интервью посмотрел и выступил у себя и сказал, что ну, это большая была ошибка, и он потом это поймет. И все случилось ровно на 100%, так как я предполагал. Вот это прийти, видя, что все плохо, но попытаться как-то режим поцеловать, чтобы все-таки как-то, может быть, мы там как-то вот все-таки это самое, нет, этого не будет. И жизнь их наказала, на них обрушился хейт, их хотят звания заслуженных лишить и так далее. А скажите, Настя Каменских вышла, сказала, да давай, Россия, заходи, забирай Украину. Путин, мы ждем тебя.
0: Ну нет,
1: Нет.
0: конечно, ну нет, конечно.
1: Там, она сказала, мы собрали миллионы долларов сборов в наших концертах.
0: Да.
1: Она сказала, о том, что просто, да, я родилась в Киеве, в русскоязычной семье. Так это что, это семья априори любит Путина? Понимаете? Но
2: Нет,
1: безумие вот это перевернуло все в другую сторону.
0: Да.
2: Я вообще считаю, что эта война, конечно, она сломала очень много жизней. И я имею в виду как в прямом смысле, так и вот.
1: Конечно.
2: Вот есть такой футболист Максим Калиниченко, когда-то играл в московском «Спартаке». Вот я недавно посмотрел его интервью и, конечно, ужаснулся. А ведь действительно, человек не сделал абсолютно ровным счетом ничего плохого. Он украинец, играл за сборную Украины. Да, у него был контракт с московским «Спартаком», в котором он играл долгие-долгие годы. И вот он рассказывал, как он выбирался из России, буквально бежал, перебирался там через границу, там через Беларусь, когда вот начал это вторжение. И сегодня он получается как бы между двух огней. И в России он чужой, и в Украине он чужой. А в России потому, что он не поддерживает эту войну, да, а в Украине потому, что он когда-то играл за российский клуб. И вот, конечно, ситуация, ну, прям вот, не знаю, конечно, и жалко людей, действительно. И самое главное, вот я просто понимаю, наверное, что с каждым годом вот это будет поправить все сложнее и сложнее. Даже если мы этого захотим, наверное, я не знаю, как это вообще произойдет и что должно для этого случиться.
1: Ну, смотрите, за российское общество я ручаться не буду. Я не уверен, что Калинченко это очень-то и надо, но в Украине все может перевернуться очень быстро. И вот даже в такой сложной ситуации, даже в такой сложной диктатуре, если вы зайдете, почитаете комментарии в соцсетях у той же Каменских, у тех, кто ее поддержал, поддержка народа 95%.
0: Ты
1: Все
0: имеешь в
1: все
0: виду
1: понимают.
0: Настю Каменских?
1: Конечно, просто диктатура и вот эти 5% это проплаченные или просто дураки, очень агрессивно представленные в интернете с определенной задачей. Если завтра президент Украины будет другой и скажет, все нормально, на каком языке вы разговариваете, ваше дело, без проблем, мы от этого уходим, то вы через 5 дней украинское общество не узнаете или через месяц. Все все об этом очень быстро забудут.

0: и Калиниченко будет очень комфортно в Украине, и другим, и Воронину, угу. Не знаю, где он живет, и всем, кто там играл.
1: А вот, Денис, как вы считаете, если сегодня, то, что в интернете, сейчас меньше, раньше было гораздо больше, проводилось разного рода так называемых социальных экспериментов, например, во Львове людей спрашивали о чем-то на русском языке, да. Уже во время войны. Вот если абстрагироваться от результатов вот так называемых социологических подобных экспериментов, потому что понятно, что это может быть там половина постановки, если не все, вот как вы считаете, сегодня, если ходить по Львову и разговаривать по центру Львова, разговаривать на русском языке, прилетит или нет?
0: Да, сегодня да. Но я вам уже это тоже, по-моему, говорил. Я же в прошлом как спортсмен объездил всю Украину и сто раз бывал во Львове и в других городах западного региона Украины. Ни разу не было у меня проблем.
1: Ни разу. В Киеве?
0: Да, ну вообще исключено.
2: Спасибо. А вот, кстати говоря, спрашивают у Дениса по поводу Насти Каменских, Оли Поляковой, вот что дает им, почему эти выступления были, ну, это известные певицы, для чего, кроме проблем, вот вы сейчас сказали, Денис, 95% людей, которые ее поддержали. Ну, я, глядя в социальные сети, вижу такое количество хейта по отношению к Насте, и я не понимаю, серьезно тебе говорю, я не понимаю, чем оно вызвано, потому что слово в ее интервью, я его внимательно слушала. Это была любовь к Украине, любовь к людям, мы с вами, Украина наша страна. Ну вот слово, даже если бы я хотела, Денис, вот найти там что-то, что она сказала против Украины, я бы не смогла. Тогда почему такой резонанс?
0: Это потому, что вот Александра... И поэтому меня с моего пути сбить невозможно. Я никогда не приму мракобесие. А вот то, о ком вы говорите, они приняли для себя мракобесие. То есть, если мы это разберем или даже загрузим ее видео в искусственный интеллект, и спросим, это проукраинский человек или это сепаратист? Она скажет, это суперпроукраинский человек.
2: Конечно.
0: Ну вот общество свели с ума. Общество свели с ума. Так же, как свели с ума в России общество. Здесь еще больше свели с ума. Я считаю, украинская пропаганда переиграла российскую в плане внутреннего рынка. Понимаете, внутреннего потребителя. То есть, если, может быть, через 5 лет человек себя почитает, или который гадости эти писал, подумает, слушайте, я же нездоров, я был как под гипнозом каким-то. Это именно так и выглядит. То есть никакого здравого смысла там нет.
2: А скажи мне тогда, если украинская, российская пропаганда такие талантливые, да, что могут так зомбировать людей, ну вот мне кажется, или я сама сейчас пытаюсь сделать комплимент Канаде или Соединенным Штатам, мне кажется, что здесь таких талантливых пропагандистов нет. Или я это придумала только что?
0: Знаете, тут надо ссылаться на Геббельса. И если рассматривать так, то пропаганда – это не соревнование в таланте. Хотя там тоже присутствует какой-то элемент у отдельных личностей, не без этого. Но это соревнование просто насколько ты мразь, простите, больше и все. То есть это соревнование, кто больше мразь. Ну вот, например, в Украине есть абсолютный мусор по фамилии Петров, которого, ну это абсолютное дерьмо конченое, которого нанимали еще ФСБ, когда в Украине командовала при Януковиче. То есть абсолютно отмороженная мразь. Сегодня его нанял Зеленский. И вы знаете, что он сказал у себя в эфире? Он говорит, я бы этих украинцев наших, которые живут за границей, ошейники бы им поодевал, чтобы они пешком шли с Европы. И заградотряды еще поставил, чтобы их расстреливали, кто пытался сбежать. Вот.
2: Это
0: же не талант, правда? Это же просто он, ну, абсолютное ничтожество.
2: Так подожди, сначала они делают так, чтобы люди уезжали, а потом те, которые уехали, одевать им на ошейники. Ну не складывается пасьянс, дорогой Денис.
0: Не складывается. Не складывается. Так даже если, смотрите, убегали многие от путинских ракет. Да. Так ты что, предлагаешь под ракеты вернуть людей? Смотрите, что сегодня происходит. Все только выходят, в том числе чиновники эти твари и политики анонсируют. Зима в Киеве будет ужас, уезжайте, да. Голод, холод. Уже сегодня сказали, готовятся места для переселения 200 тысяч киевлян. Твари, откройте границы. Дайте людям спастись хотя бы просто. Дайте им спастись. Нет. Сидим в концлагере. Это то, о чем сказала Полякова про концлагерь. Сиди. Максимум можешь. Если доедешь в другой регион Украины, передвигайся, если у тебя есть ресурс на это.
1: А вот, кстати, Денис, вам-то, наверное, гораздо лучше об этом известно, тем более.

0: Ну, вы как бы ближе к комьюнити. Вот как дела обстоят в Соединенных Штатах? Может быть, вы знаете, как в Европе обстоят? Потому что вот вопросы с продлением вот этих временных статусов тех, кто приехал по специальным программе, да, то есть вот в Канаде там QIET она называлась, там в Соединенных Штатах она по-другому называется, потому что очень много украинцев как раз и в Соединенных Штатах находятся, в Канаде, и в Европе. Но не все так благополучно, может быть, устраиваются, я имею в виду, получают там виды на жительство, там как-то ну, в дальнейшем, дальнейшую легализацию проходят. Некоторые отказываются от этого, потому что ну, хотят вернуться домой, назад после окончания войны. Конечно. Но вот сегодняшний статус, он во многих местах подвисает в воздухе. Вот как в Соединенных Штатах, в частности, обстоят дела с этим?
1: То, что я вижу, ситуация очень плохо. Выглядит... Почему? То есть, понимаете, и тут надо опять вспомнить про первопричины. То есть эти леваки у власти запускали все и всех в Соединенные Штаты. Перекос сумасшедший. Приходит Трамп и убирает этот перекос другим перекосом. И, к сожалению, во время этого перекоса всех начали мести под одну метлу. Ну, смотрите, перелезть под землей через Мексику, как-то там попасть в Соединенные Штаты, это одна история. Когда у тебя ни биографии, ничего, ты ни отпечатки пальцев не сдавал, непонятно вообще, кто ты и что ты. Это одна. Может, ты преступник, там, убийца серийный. И другая история, когда человек прилетел через аэропорт или убегал от войны из Украины четко, который в Украине сдал отпечатки пальцев, сетчатку, все на свете. Но, к сожалению, все пошло под одну гребенку. Я надеюсь, с этим разберутся в ближайшее время. От этого страдает очень много хороших людей.
0: Ну да, потому что мы слышим вот эти новости о том, что сегодня Соединенные Штаты перестали рассматривать дела о предоставлении политического убежища. Единственное, по-моему, беженцы там остались. А вот вопрос тех, кто уже находится на территории, допустим, уехал от войны, в частности, из Украины, вот как у них дела обстоят. Да, спасибо, вы ответили. Спасибо, Денис.
2: Но и что касается Канады, Денис, ты задавал вопрос Денису, да, по поводу Канады и Соединенных Штатов. Но что касается Канады, я могу ответить на этот вопрос, что это имеет ко мне отношение косвенное, конечно. Люди, которые приехали по этой QIET, да, называется правильно эта программа, если QIET, я не ошибаюсь.
0: Да.
2: Это QIET. Они могут находиться в Канаде определенное количество времени, продлевать эту визу, они имеют право работать, но если они хотят подать на постоянное место жительства, это определенная процедура, и пока Карди ничего не придумал, чтобы помочь этим людям остаться. Но я хочу сказать, что Денис совершенно Елисеевич прав. Когда я общаюсь с этими людьми, они многие, многие, причем говорят, мы собираемся вернуться домой. То есть они верят в то, что война закончится, и Украина будет той страной, в которой они хотят жить. Я так понимаю.
1: Надеюсь, что есть еще такие люди. Я таких знаю все меньше. Но я призываю все страны, наоборот, облегчить для украинцев легализацию везде. И в Европе сейчас страшные проблемы, как вы слышали, сделали. И везде, потому что я не хочу, чтобы украинский паспорт, получается, стал как проклятие. То есть ты родился не в том месте, рядом Путин, у тебя к власти, у нас пришел безумный человек, и ты с этим паспортом, как проклятый, нигде в мире не можешь устроиться. Это неправильно.
0: Ну вот здесь еще, наверное, более, может быть, тяжелой роли будут выступать россияне, кто, например, поедет от мобилизации, которую обещают, о которой говорят, вот сразу после выборов, вот ведь тоже поедут люди. И, кстати говоря, вот об этом уже говорят, вот эти, как я говорю, как я называю их, значит, антивоенные каналы, да, те, кто уехал, вот, о том, что вот необходимо как-то информировать правительство о том, что вот такое возможно, как-то готовить их к этому, куда девать этих людей. Тоже такой вопрос, конечно. Эта война, конечно, ломала дел, и из России едут, и из Украины едут огромное количество людей в Европу, в Америку. И тех можно понять, и этих можно понять, конечно.
1: Ну, смотрите, вы называете эти каналы антивоенными, я здесь не соглашусь. Я не антивоенной риторики. Знаете, вот эти вот те, кто антипутинистами себя большими называют, и оппозиционерами из России, у них только воинственная риторика. Они хотят войны, и они хотят, чтобы этой войне Зеленский наказал Путина. Вот и вся их цель. Потому что Путин их персональный враг. Там нет никакой мирной риторики, что давайте как-то...

0: этим стол переговоров. Там, ладно, у нас там у всех это, но люди погибают, страны разрушаются, давайте прекратим. Я такой риторики не вижу.
1: Я с тобой совершенно согласна. Извини, что перебила. Да-да, Денис, продолжай.
0: Да, и второй момент, вот эта вот риторика, которая сейчас есть, типа там, давайте русским визы не будем, россиянам не будем визы давать, давайте их будем не пускать. Это как, хотят заставить переворот в России сделать? Ну так вот, вот тот умник, который такое делает, пускай сам поживет в тоталитарной стране хотя бы год и на своей шкуре это проверит. Потому что сидеть когда-то, я сам таким, честно говоря, немножко был. Я просто знаю. Да русские, это что, выходите, этого Путина свергайте, что ты там, раб, сидишь, давай это. А когда я понял, почувствовал на себе, что такое диктатура, я немножко, так сказать, это прикрутил. До определенного момента это доходит, после которого ты почти ничего не можешь сделать. Почти ничего. Конечно, ну, санкции всегда, но в случае с Россией это очень сложная задача. Дискриминировать, я сам честно вам скажу, вот некрасиво будет звучать, подальше держусь и от украинского комьюнити, и от российского, от всего постсоветского. Но это тоже люди, и так вот их дискриминировать всех подряд. Я очень большой противник просто всех под одну гребенку.
2: Ну вот вы знаете, Денис, вот я позавчера, по-моему, да, посмотрел, не хочу сказать, что все посмотрел, естественно, так, пробежал часть, посмотрел, беседы, состоявшиеся на телеканале «Дождь», между вот как раз антивоенными лидерами, как их называют, это Михаил Ходорковский, это Юлия Навальная, это Сергей, Михаил Гуриев, и там еще один был представитель профсоюзов. Так вот, если честно, как-то вот совершенно по-другому они уже воспринимаются, да, то есть действительно люди настолько далеки от того, что сегодня происходит, то есть такое ощущение складывается, да, что для них война вот это как какая-то такая, ну, занавесочка, да, то есть вот они по половину эфирного времени обсуждали, какой процент за войну, кто против, а почему так, а почему не так, а что надо делать, но кажется, вот я представляю, сидит человек в России, смотрит на это и хохочет просто. Потому что, ну, это вообще нереально. То есть это даже не то, что как бы люди, которые могут на что-то повлиять, а люди, которых даже не видно и не слышно. То есть это вообще не игроки уже. То есть вот они уехали и все.
0: Там еще, я убежден, какой присутствует момент. Я уверен, КГБ внедрило туда кучу деструктивных элементов. Там таянские кони один через одного. Я когда вижу какое-то серьезное мероприятие, и там присутствует Марк Фейгин, который представляет Россию, например, но я просто с этого смеюсь. Я уже вам это как-то говорил, я бы на месте Путина только бы сидел и смеялся. Вот побольше бы таких не оппозиционеров. Или понятие, когда какое-то сумасшествие очередное проталкивает Гарри Каспаров. Живя в США, рассказывая, Украина, давай воевать, ребята, там, держитесь, не думайте идти на мир. Просто подлецы. Ты хоть день пожил вообще под ракетой, ты знаешь, что это такое? Негодяй просто, мерзавец.
1: Денис, давай ты, потом я.
2: Нет, я просто вспоминаю как раз недавнюю поездку Марка Фейгина с Максимом Покровским в Киев, и бомбежка, под которую попал как раз Макс Покровский, вот он в номере отеля. Ну, я правда, смотрел на канале пророссийском, да, который показывали это видео и смеялись. Посмотрите, какие у него ужасные глаза, посмотрите, как он боится, а ведь это там где-то вдалеке этот грохот, а вот он уже испугался. Ну, я, естественно, говорю, гораздо более мягкими фразами, да, там, естественно, другими выражениями оперировали, но тем не менее, да, вот, и Максим Покровский действительно человек такой, ну, вот по отношению к Фейгину, ну, настолько наивный, да, то есть вот и Фейгин такой действительно прожженный, вот он его там учит, как
1: а
2: надо,
1: вот, что да.
2: надо
1: А вот мне интересно, видел ли Денис Елисеевич это вот эту поездку, и что ты о ней думаешь?
0: Я бегло видел, я на это сильно не обращаю внимания, но вообще плохо, что такие люди связываются с самим Фейгиным, это плохо. Но почему я называю, что это троянские кони? Даже какой-то конструктивный элемент путинской оппозиции или творческое лицо, творческая личность, его обязательно КГБшник какой-то подмагнитит под себя и тут же дискредитирует. Вот я убежден, что с такой задачей они там и работают. Это, конечно, не Ходорковский, Ходорковский никакой не КГБшник, просто он лег под других, под клан этих леваков радикальных из США, USAID. Там решаются совсем другие задачи. Но неэффективно решаются, надо заметить. Mm-hmm. Даже имея огромный, колоссальный ресурс для этого. Короче, все плохо, знаете, мы это обсуждаем каждый эфир, наши такие постсоветские дела.

0: дела. И я иногда ужасаюсь просто, с чем мы сталкиваемся, что мы обсуждаем, поскольку я как бы глубоко в американской там теме.
1: Ну да.
0: Вы, наверное, в канадской. Думаешь, о чем здесь люди говорят и чем они соревнуются в политике? И что у нас происходит? Что мы здесь обсуждаем? Кошмар.
1: Спрашивают тебя план выхода из этой ситуации. Якобы ты сказал на своем стриме «Мир, выборы, реформы». Это правильно?
0: Да. Да, мир, выборы, реформы.
1: Можешь чуть-чуть это больше сказать об этом?
0: Людей все интересует формула мира. Мы ее узнаем точно, только когда сядем за стол переговоров. По-настоящему сядем. И на весь мир будут объявлены позиции Путина и Судной открытые. И мы с этим тогда будем работать. Естественно, КГБ будет стартовать с высочайших позиций, идти на понижение, это понятно. Потому что в Украине есть еще люди, которые ждут, что однажды Путин скажет, что все, мне там вот русский язык оставьте, и я, в принципе, ухожу из Украины. Никогда такого не будет. Всегда будут рассказывать, там, дайте мне 10-15 областей со старта. Это все, к этому нужно относиться спокойно. Это игра на внутреннюю тоже публику. Но компромисс, Александр, Денис, зрители, компромисс очень болезненный, неизбежен. Просто неизбежен. И я это понимаю очень давно, с 23-го года.
1: Ты сейчас сказал, компромисс болезненный, неизбежен.
0: Да, то какой, я не знаю точно, но он неизбежен.
1: Ну... Ну да, я не знаю, как тебя спросить.
2: Ну вот да, вот буквально вот вчера или позавчера я тоже смотрел там выступление одного из так называемых антивоенных борцов, да, который говорит о том, что Путину просто так Донбасс не сдастся. Ох, пообломает он зубы еще там. И я как раз вспоминаю вот слова Дениса, то, о чем он говорит, то есть, ну а сколько жертв на это уйдет. Да, он сказал о том, что даже если он его завоюет, может быть, он даже его завоевал.
0: Понимаете, в чем проблема, Денис? Путин уже его завоевал.
2: Часть же осталась еще.
0: 92% Донбасса контролирует Путин.
2: Ну да. 92%. Да. Ну вот я имею в виду вот эту вот часть, оставшуюся Краматорск и Славянск. Ведь я же понимаю, многие же представляют себе как. То есть Путин, когда вот захватят Краматорск и Славянск, то есть, ну, по большому счету, вот эти две большие конгломерации, которые, собственно говоря, остались, единственное, что пока осталось вот от Донбасса украинского, я имею в виду, да, все закончится. Он решит задачу, то есть он может сказать людям, может сказать вот этим вот самым, вот этой самой элите, которые хотят его повесить, что, ребята, все, мы выполнили задачи и цели СВО. Мы освободили Донецкую Народную Республику, мы освободили Луганскую Народную Республику. Вот все можно заканчивать. Но по большому счету это уже вряд ли произойдет.
0: Мы этого не знаем, я не хочу это проверять. Я только вам одно скажу, зрителям, чтобы было понятнее. Не будет такого, что Путин легко захватит и быстро. Это уже показала жизнь. Вот эти 8% оставшихся от Донбасса. Угу. И не будет такого, что удастся разойтись по текущей линии разграничения. То есть сохранить за нами, вот прям за Украиной, вот эти 8% Донбасса. Вот мир посередине и лежит. И мое предложение, есть неозвученное конкретное, дам спойлер. Над этим уже работает Кушнер-Витков, свободная экономическая зона. Прекрасное предложение. Пусть эту территорию контролирует ООН. Пускай эту территорию контролирует ООН. Пускай ни нам, ни России контролирует ООН. На ней жить уже и так невозможно. Я буду говорить вам правду. Жить там невозможно. И вот в эти сказки, как будто там люди живут счастливо и богато, и тут на пороге Путин, там жизни нет. Пускай контролирует ООН эту территорию. Мы ее Путину не собираемся отдавать. ООН пусть контролирует. И закончим эту войну.
2: Я слышал об этом как раз, вот о вот этой буферной зоне, о том, что якобы существуют, стороны не могут договориться, потому что где...
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
2: Должна находиться эта буферная зона. То есть Украина, сторона Украины говорит, почему она должна находиться на нашей стороне? Россия говорит, нет, почему она должна находиться на нашей стороне, да? То есть, соответственно, вот это вот перебрасывание, оно, что называется...
0: Денис, я реалист, понимаете, мне сейчас, когда моя страна в огне, когда я вижу, какой ресурс...
2: Я согласен, конечно.
0: ...по 40 баллистических ракет запускать на Киев, рассказывает, что не, ребята, у вас там будет буферная зона. Ну вот Зеленский таким будет заниматься. Кстати, знаете, что мне сделал Зеленский? Смотрите, Путин занимается террористическими вещами, это же никакой не секрет. там где-то ударили то ли по школе, то ли возле школы, сегодня 1 сентября. Для нас так.

0: как бы, да, по советскому пространству это определенный день. Ну, выходит Зеленский и говорит, да эти россияне конченые. Видите, что творят, бьют по школам, по детям. Эти россияне, мы знаем, какие, мы знаем, какой Путин, и он не первый раз бьет по детям и по школам, и по роддомам, и по всему остальному. Если ты... А вчера его видеообращение Зеленского, знаете, какое вечернее? Только что поговорил с Кушнером, с Виткофом, переговоры переходят в активную фазу, большая надежда на сентябрь месяц, большая надежда на дипломатию и на США. И когда ты вчера говоришь вот это, а сегодня еще россияне кончены, а я напоминаю, однажды он Путина назвал на букву «Д» матерным словом.
1: Открытым. Да, да, я тоже помню. То,
0: извините меня, Нетаньяху, как бы он ненавидел Хамас, не мог себе позволить, когда Кушнер и Витков делают переговоры, рассказывать, что вы тут Хамас на букву «П», на букву «Д» и такие-сякие. Хотя все знают, кто такие Хамас и все эти ребята. Понимаете? Так и все знают, кто такие россияне, КГБ и Путин. Но во время мирных переговоров ты, как президент, не можешь оскорблять. Я считаю, я могу у вас в эфире, а он не может. Я частное лицо, он президент. Если ты хочешь мира, а на самом деле не нужен ему мир, ему нужен президентский иммунитет.
2: А что значит президентский иммунитет, Денис?
0: Я рассказывал сегодня, когда на вас не может ни на БУ никто, как на президента, уголовные дела завести и ничего вам сделать.
2: Знаешь, я тебе один комментарий прочту. С международными террористами Россия... воевала в Чечне. Спонсировались террористы Катаром, к примеру. О Катаре пусть вам евреи подробно расскажут. Значит, там целое дальше. Я вообще, ты понимаешь этот посыл? Если да, объясни, пожалуйста.
0: Нет, про Чечню я посыл не понимаю. Про Катар я посыл понимаю, но мне так... Я не понимаю, почему это пишут. Смысл какой в этом чате? Вот я выступаю против радикального исламизма. Я выступаю открыто против радикального исламизма. Я выступаю открыто против Ирана и против всех подобных стран. Зачем мне это пишут, я не понимаю.
2: Знаешь, тут несколько раз комментариев, я не помню, вот, как вы точно его написали, но вы обратились к Денису Елисеевичу с следующим вопросом. Денис, вам вы часто... употребляете слово «Израиль» в позитиве. Неужели вы такой, что не понимаете, неужели вас евреи не достали и не понимаете, что все беды в Украине именно от них, а не от кого-то другого?
0: Ни один эфир без подобного комментария, как вы видите, как минимум одного не может обойтись. Да, я поддерживаю Украину, я поддерживаю Израиль, я поддерживаю Соединенные Штаты. И буду так делать.
2: Ну, имеется в виду, я так понимаю, внутренняя ситуация в Украине, что евреи создали проблему, и которую сегодня решить нельзя, и война не заканчивается, пока евреи находятся на территории Украины.
0: Знаете, Александр, я как-то у вас в эфире тоже это говорил, и везде в эфирах это говорю. Полное разочарование в религиозном комьюнити, в религиозных лидерах. К сожалению, многие вещи, не хочу никакую сейчас ни конфессию, ни направление никого обидеть, ну, мне на это намного противно смотреть. Когда вот эту Ирину Мудрую, неважно, кто она по этносу, она коррупционер, ее судит НАБУ, и за нее приходит вписываться раввин, я считаю это неправильным, извините. Я считаю это неправильно. А потом, сегодня я читаю другой раввин из синагоги Бродского, выступает и говорит, в Украине антисемитизма меньше, чем в США и Европе. Это на украинском РБК он дает интервью. Я захожу в комментарии. И все тысячи комментариев, все антисемитские. Пошли вон, что вы здесь делаете, понимаете?
2: Ну да, да, я Моше Асмана слышала, это как раз синагога Бродского, который, когда он это говорит, я вижу, что ему пишут потом, когда он это говорит. Я сейчас говорю уже, то есть ты вообще, и, ну понимаешь, какая риторика идет дальше. Но вот этот, сейчас скажу тебе... Ну, тут тебе написали, я...
1: Вот как раз подтверждение, прошу прощения, как раз подтверждение то, о чем Денис говорил, с начала эфира уже две тревоги, имеется в виду, в Украине. То есть вот с того момента, как мы начали эфир в Киеве, ну, или не в Киеве, там не пишется.
0: Ну, Киеве, скорее наш... всего, Киеве.
1: Ну, скорее да, всего, Киев, да, понимаю. Скорее всего, да. Уже две тревоги успели объявить, да.
2: Денис, я все-таки тебе прочту. Ты вспомни, ну, на «ты» обращается, конечно, про Бандеру, Коновальца и других из дивизии СС «Галичина» с

0: просил у немцев, кто расстрелил евреев, русских во время Яру под Куёвы. Я так понимаю, что это такое, ну...
1: Ну, это из серии, Александра, простите меня, дурак, который не слушает эфир, но вот ему надо это написать так же, как вот перед этим было про Катар и исламистов. Я открыто выступаю, почти единственный, против Бандеры, против Мельника, против Коновальца. А это не герои Украины, и никогда ими не будут, даже для 30% населения. Для 13% может быть. Даже для 30% это не герои. И то, что сегодня героизируют, перезахоронение, видели вот эти вот делают в Украину их? Ночью, под факела, под такой антураж, этому такой создать пафос, я это категорически не приветствую. Это приведет только к проблемам. Это не ведет к успеху. Сегодня нужно заниматься искусственным интеллектом, а не Коновальца или кого-то там перезахоронениями. Очень сомнительных личностей. Более того, в истории Украины есть намного больше по-настоящему великих личностей, которых стоит героизировать и всякое это. А поднять самый непотреб, как все, которые сотрудничали с нацистами, извините меня, или сами хотели построить Украину вот точно такую, как она сегодня, или Россия, понимаете, ничем не отличается.
2: Написали, да, в Киеве тревоги вот нам пишут. Я просто вспоминаю вот самые буквально первые, самые первые дни вторжения, самые первые дни войны, когда мы тоже вот так вот в эфире сидели и обсуждали все это, и нам звонили из, по-моему, из Харькова по телефону в студию, и человек, звонящий, прикладывал там телефон вот к окнам, и вот мы слышали вот это, ну, и тревогу слышали, и, по-моему, даже где-то взрывы слышали, вот эти вот раскаты. И я помню даже наш китаец-звукорежиссер, ни слова не понимает, естественно, по-русски, но как бы понял контекст, и после эфира он меня спросил, это в Киеве, это в Украине было? Я говорю, ну да, то есть, ну, может быть, не Киев, Харьков там, да. То есть, конечно, это ужасно, когда ты ведешь эфир, с одной стороны, как вот в прямом, а в это время, да, бомбят, кого-то бомбят.
0: Ну, я
2: да.
0: Помню, Цымбалюк, когда был у нас, когда он еще не поссорился с Радио Мира и не обозвал нас там гниды, твари и прочее, когда он пришел, и тоже были, если ты помнишь, здесь была сирена, и он отключался тогда.
2: Да, во время. Да, да, да.
0: Сейчас
2: да.
0: Написали, Днепр полдня тревога, и шахеды бьют. Я хочу сказать, что, ну, тут тебе главная претензия, Денис, тех, кто пишет, что по поводу того, что ты все-таки имеешь какую-то симпатию к Израилю, и это претензия к тебе. То есть,
1: да, я переживу, пускай, я переживу. Не самое плохое обвинение в этой жизни.
0: Не самое.
2: Коль мы уж начали вспоминать разного рода, скажем, инфлюенсеров, да, включая там Потапа и Настю Каменских, вот я, единственное, Денис, я не помню, в последнем эфире обсуждали ли мы Лору Луммер, ее приезд в Киев, ее заявление, ее извинения перед украинцами, да, потому что у нее была риторика прям противоположное, да, такое совершенно, вот, как у нас любят говорить, переобувшиеся. Вот Лора Луммер, что с ней произошло, как вы считаете?
1: Ну, наверное, она стабильно попадая на Russia Today, которая ее крутила в Иксе и везде, где только можно, годами, внезапно проснулась такая, блин, да это же русская пропаганда. Это же русская пропаганда. На самом-то деле все не так. Я это сегодня осознала. Люди, я это сегодня осознала. Поеду я в Украину, возьму я интервью у Зеленского, возьму я интервью у Яценюка и еще нескольких, и дам интервью нескольким пропагандистам, таким топовым и зашкваренным. Вот вам и все объясняю. Я прекрасно, мне очень не нравится, я ее поддерживаю, конечно, в произраильской риторике, но все остальное, что она делает, это, конечно...
2: Ну, а как вы считаете, это все-таки какая-то корысть, то есть, ну, условно говоря, перекупили, да, иными словами, или это действительно вот ее такие вот, ну, как бы из крайности в крайности?
1: Смотрите, я ж свечку не держал, ну, но да, я могу понимаю, сказать другое. Да. Я совершенно точно обладаю информацией, что офис президента Зеленского месяц-полтора-два месяца назад выделил совершенно новые, бескомпромиссные, огромные бюджеты на работу с англоязычными инфлюенсерами. А кого там они купили? Я думаю, вот смотрите, генерал Келлах приезжает в Киев недавно, вы видели, и вообще в Украину.
2: Да, да.
1: В Поло.

0: на котором, как там, BGR Group, это лоббистская компания, в которой он работает. 80 лет человеку или 81. Вы представляете, что такое приехать сейчас в Украину? Это через Польшу, потом поезд, это весь мир проехать еще и на поезде, под ракетами.
1: Ну да.
0: Вот оно ему надо, как проснулся и поеду-ка я в Украину. И рассказал, знаете, что женская мобилизация нужна. У меня дочь военная, моя жена военная, поэтому Украине нужна женская мобилизация.
2: Вы мне вот сейчас вот буквально напомнили, не так давно, какое-то время там обсуждали, как то, о чем мы сегодня, кстати говоря, говорили, о так называемых засланных казачках, да, вот в ряды разного рода сообществ представителями спецслужб. И вот как раз одна из представителей спусера, вот я сейчас не помню ее фамилию, да сейчас это и не важно, призналась о том, что была завербована КГБ, и довольно долгое время стучала на, значит, на своих сподвижников, и ей было, по-моему, поручено задание, значит, не самой, может быть, ликвидировать Петра Верзилова, а, по крайней мере, такие планы стояли. И вот как раз, когда все это рассказывали, да, показали сценку, поезд, тамбур, значит, раскачивающий вагон. В этом тамбуре стоит Петр Верзилов, курит, а рядом с ним Шон Пен. Вот, и они, да, значит, оба видели, да, то есть, вот, Шон Пен, вот это из этой же серии, я имею в виду Келлога, там, Лорел умер, может быть, или все-таки это то, что, ну, человек реально не пошел на поздравление за получением Оскара, а поехал в это время в Киев, то есть, вот, что это?
0: Вот Шон Пен уж точно зарабатывает деньги, деньги, и Шон Пен работает тоже на радикально левые кланы, вот эти вот все, которые помогали всему этому случиться. Или не пытались остановить это, можно еще так сказать. Это такой радикальный левак, посмотрите, в каких фильмах он снимается. Я вот недавно фильм этот посмотрел с Ди Каприо, не знаю, насколько он новый этот фильм. Ну, это такая чисто анти-Трамп пропаганда, понимаете? Ну, это чистый кошмар. Посмотрите на Шона Пена вообще. Шон Пен зашкварился навсегда. Он фотографировался с Ермаком во время коррупционного скандала. Вы видите, что Шон Пен такой друг Ермака, что нужно было сорваться с Оскара и: «Андрей, ты, я не дам тебя на разрыв, я твой друг».
2: Может быть, его его же гораздо проще ввести в заблуждение, да, Шона Пена, который, ну, скажем так, не особо разбирается в украинце, да вообще в политике, может быть, не разбирается.
1: Тогда зачем лезет, если не разбирается?
2: Вот так вот.
0: Нет, я вам скажу так, без фамилии только. Вот некоторым людям за такое платят 1 миллион долларов США, плюс расходы на поездку, охрана и все остальное. VIP-пакет. VIP-пакет.
1: Интересно про VIP-пакет, Денис.
2: Я просто представил, вот выходишь в тамбур, да, вот ты едешь куда-то, выходишь в тамбур, а там Петр Верзилов стоит, а рядом с ним Шон Пен, и они курят такие, стоят друг с другом, разговаривают.
0: Как вообще, я не знаю, сколько Шон Пен водки для этого выпил, но я хочу вам сказать другое. Недавно к Зеленскому приезжал боксер известный Кроуфорд, вы видели?
1: Нет, я не видел.
2: Я слышал, да.
0: Я такой коллаж сделал, фотографию. Зеленский, которому жмет руку Кроуфорд, а выше Путин, который жмет руку Рою Джонсу, когда он его паспорт дал, помните?
1: Да,
0: в чем отличие, скажите?
1: А нет отличия. Денис, в Израиле тоже, это я тебе читаю комментарии, в Израиле тоже долбили совсем недавно, и уже лет 70 конфликты не вспыхивают. Странно. А с Украиной будет так же или договорятся, как сербы с хорватами?
0: Я не совсем, если честно, понял. Ну вот видите, как договорятся. 4,5 года договариваются. Ситуация очень сложная. Сложнее, чем когда-либо в мире, я считаю.
1: Все идет к тому, что Украина останется у разбитого корыта. Не надо спорить со Штатами, делайте, как они хотят, и тогда есть какой-то шанс на нормальную жизнь.
0: Да, поддерживаю. Именно.
1: Еврей Зеленский замутил геноцидную войну, а бьют в Европе украинцев. Как-то так.
0: Ну что значит, он замутил? Ну я же никогда не говорил, что Зеленский напал или Украина напала на Россию. Россия напала на Украину. Зеленский ничего не замутил. Зеленский просто ничего не сделал, чтобы другие не замутили. Вот так можно сказать.
1: Как ты предлагаешь остановить движуху? Ты уже ответил.
0: Да. Четкую формулу дал даже.
1: Да, мир, выборы, реформы, да?
0: Да, и территорию, если все дело в территории, то отдать эти 8% под мандат ООН и сделать там свободную экономическую зону.
1: Я тебе такие короткие вопросы.

0: Просто есть такая восточная поговорка: хочешь купить дом, купи соседа. Ты понимаешь этот посыл?
1: Да, я понимаю этот посыл, но он совершенно здесь неуместен, ну, на мой взгляд.
0: Украиной правят бандеры, клоун для них деньги клянчит. Понятно, просто скажем. Всем плевать на жизнь человека, никто не собирается останавливать движуху. Люблю Елисевича. У Генри Форда тоже стоял бюст Гитлера на рабочем столе. Ничего личного, просто бизнес. Не понимаю. Ирина Федишин, спевачка, ведома в Украине. Это вот про эту, которая наезжала на Потапа, да, я так понимаю?
1: Да, да. Так, такая ведома, что вы сейчас на улице 100 человек остановите или 1000, никто не знает ни одной ее песни.
0: Не, ну такая ведома, я искала вчера, и, Денис, я поговорила с тобой, зашла в социальные сети, сегодня там все, я не нашла эту певицу.
1: Люди, знаете, как воспринимают? Если мне, я не знаю эту Федишин творчество, то значит мне автоматически нравится творчество Потапа и Насти. Я не фанат их творчества, но явно они популярные, явно в народные артисты, явно. Просто по творческой составляющей.
2: Вопрос, вот, коль мы уже заговорили о героизации, а вот по вашему мнению, Денис, какая великая личность в Украине нуждается в героизации, по вашему мнению, это пишет наш зритель, а я бы даже вот уточнил, дополнил, и... Если нет, на ваш взгляд, нужна ли вообще такая подобного рода героизация?
1: Нужна, не нужна, она всегда будет. И этим всегда будут пользоваться и так далее. Я не хочу сильно спойлерить, я буду делать тоже отдельное видео на этот счет. Ну вот как вам, например, Франко? Как вам, например, Вячеслав Черновол? Ну так, для начала. И там еще есть люди.
2: Спасибо.
0: Вот я хочу успеть, Денис, спросить. Только в Киеве самые важные тревоги, а в прифронтовых городах и селах то такое, да еще и без навороченного ПВО. Недавно прочитал, что в прошлом месяце в Киеве было 20 тревог. Серьезно, у нас 20 в день. Что про это знает Денис?
1: Я просто киевлянин, и моя семья живет там, и мои друзья. Я переживаю за это, и столица это есть столица в целом. Это не значит, что я говорю, что там вы там на прифронтовой как-нибудь уж там, мне все равно на вас. Мне не все равно на вас, но я не президент Украины. Пишите, пожалуйста, это ему. И, кстати, вам, Денис, вы про патриоты говорили, и помните, комментатор написал, что а вот при Байдене было... Так я сейчас открою всем секрет Полишинели, расскажу. Патриоты стоят только в городе Киеве и закрывают только там, где правительственный квартал.
2: Ну, я так понимаю, что их, во-первых, их дали, по мне, там, как, какую-то часть очень небольшую.
1: Ну, конечно, я слышал, буквально.
2: Да, но я слышал, что вот выстреливают они двумя ракетами. То есть там нужно такое количество этих патриотов. То есть не одну ракету выпускаешь по цели, а две сразу. То есть там по-другому просто говорят нельзя. И вот по две ракеты, я, конечно... То, что вот и...
1: И говорят, что 600 ракет в год.
0: Пишу вам из Днепра, поддерживаю Дениса, передайте огромное спасибо за то, что Денис Елисеевич просвещает глуповатых людей. Рад, что не попался канал Дениса несколько лет назад, иначе не знаю, где бы черпал правду. На Украине после переворота победила полностью подконтрольная Западу хунта, которая умышленно провоцировала конфликт с Россией. Зеленский объявил, что собирается заниматься производством ЯО и война.
1: Ну, каким он там производством? Да, он настолько... Вот почему я говорю, что он ничего не начинал, но он не сильно противился. Он взял за два дня до войны, начал намекать на ядерное оружие. Это было. Прямо он это не заявлял. В Мюнхене, кажется, он выступал за пару дней. И хрень вот эту там ляпнул. Я прозападный человек. Запад ничего не... Запад это очень... Это только у Путина коллективный Запад. У меня Запад не коллектив.
0: С кем Денис предлагает договариваться?
1: С Путиным. У вас есть другие варианты?
2: А вот, кстати говоря, мы...
0: Подожди, да-да-да, Денис.
2: Вот, кстати говоря, мы сегодня очень много версий визита господина главы ЦРУ обсуждали, прибывшие в Москву, но как-то вот упустили еще одну, это нанесение ядерного удара, да, тактического ядерного удара. А, и вот в связи с эскалацией, как вы считаете, Денис, вот сегодня это возможно? Я понимаю, что мы об этом говорим каждый эфир практически, но, к сожалению, нельзя об этом не думать, да. А, вот говоря о том, что

0: Путину это все надоело, Путин устал, Путин, значит, какого-то такого продвижения, которого хотел бы сам Путин, пока не происходит, а не жахнут ли действительно ему вот этой самой тактической, применить тактический ядерный удар, от чего его якобы приехал отговаривать как раз глава ЦРУ. Верите ли вы в эту версию, Денис?
1: Нет, не верю. Я отвечу, как всегда. Если вы меня спросите, способен ли Путин на ядерный удар, на тактический способен. Но последует этому сначала всеобщая мобилизация. Тактический ядерный удар — это последняя опция, на которую он способен. Эту тему сейчас очень сильно начали в последние месяцы прогревать в Украине. И вот у нас был такой министр иностранных дел Кулеба, такой в очочках, Гарри Поттер, может быть, вы видели. Сейчас он просто пропагандист. Они ведут эфиры, как Гордон со своей женой ведет эфиры, так он со своей женой в соседних комнатах садятся и ведут эфир. И вот недавно жена сказала его: ядерный удар по Украине — это будет наша победа. Потому что тогда, наконец-то, Запад вот увидит, кто такой Путин, и тогда на него попрут, и это.
2: Это вот серьезно. Это,
1: я называю, это, серьезно. Это,
2: да, да, ага.
1: Ну, конечно, я могу вам видео прислать. И вот это и есть, Александр и Денис, то самое безумие. Потому что я, когда смотрю фильмы про ядерную войну, мне немножко не по себе становится. И когда вот какое-то дерьмо, прямо говоря, выходит и говорит, что нам дадут по ядерке, это наша победа, то вы не задаете вопрос, с головой у вас все нормально?
0: А сидят они, скорее всего, конечно же, не в Киеве, да?
1: Не, они сидят в Киеве, но не переживайте. Киеве, если будет подготовка к ядерному удару тактического, они окажутся где-нибудь в Польше, как минимум. Буквально за пару дней. Буквально за пару дней.
2: Скажи мне, ну это, конечно, мы увидим, кто такой Путин ценой уничтожения страны, людей, это уже за гранью. Евреи Трупин и Потрошенко тоже замутили войну во всех странах мира в правительстве евреи. Ну, как бы, вот, я не знаю, можете это комментировать, я не знал, что
1: Порошенко.
2: А почему он называет?
1: Это он так тупит, да. Ну, видите.
2: Ага. А Трупин — это Путин, я такой.
1: Да.
2: Хорошо, что ты мне переводишь, Денис. Я бы не в жизни, я думаю, кто это такие? Я не знаю таких имен вообще. То есть они тоже евреи, понятно. Ну и секунду. Денис, желаю здоровья и сил, чтобы узнали больше правды. Ну, я хочу сказать, что срочно мятеж в Москве, предварительным данным, узбеки, ну это что-то уже, это какие-то фейки пошли, узбеки захватили.
1: Это Гордон пишет, Александр, это Гордон пишет. Вы на канал его заходите иногда, там все превью, срочно, Кремль бомбят, срочно, путь, срочно, и вот все.
0: Это вообще отдельно, это отдельные песни, конечно, об этом. Этому можно, мне кажется, целый эфир посвятить, вот его вот этим кликбейтом, да, но это, конечно, за гранью уже просто за гранью. Да.
2: Ну, пригласить. Нет, ну это я не знала, что это у Гордона. Я сейчас читаю, узбеки захватили, или казахи, или киргизы. Что это такое вообще? Почему раввин поручился за мудру? Какие могут быть варианты? Денис, спасибо.
1: Не хочу. Всем, по-моему, все понятно, а я не хочу.
2: Будет ли мобилизация в России? Ну, я не знаю, давайте этот вопрос или нет.
1: Уверен на процентов 80. Если сейчас в сентябре не договорятся, вот сейчас, в ближайшие 3 недели, то будет.
2: Спасибо за отличный стрим. Денис, огромное тебе спасибо. Я, между прочим, стала замечать, что к нам стало приходить больше нормальных людей, которые пишут не только гадости в твой адрес, или в наш, понятно. А то, что люди пишут очень многие, это, видимо, или это твои слушатели и зрители, которые стали узнавать то, что ты бываешь на радио «Вера», приходить сюда. Но мне это очень важно, потому что нам это очень важно, потому что наша это аудитория тоже, которая еще не знает. Кстати, подписывайтесь на канал Дениса Алексеевича, подписывайтесь, ставьте лайки, не пропускайте. Это действительно важно, нужно, я бы даже сказала, необходимо. Спасибо огромное, Денис.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, Денис. Пока. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. В 9.54 в Ванкувере завершаем наше сегодняшнее утро на канале «Радио Вера ТВ», что в Ютьюбе. Сегодня нашим собеседником был украинский блогер, общественный деятель Денис Елисевич. Ну и, соответственно, Темой нашего сегодняшнего разговора была Украина, то, что происходит как внутри Украины, так и

0: соответственно, на, ну, скажем так, международной арене.
1: Интересная новость. Президент Ирана рассказал Путину, как плохо начинать войны. Президент Ирана Масуд Пазешкиан на встрече с Путиным, я так понимаю, это на этом саммите, да, они встречаются, Денис?
0: Ну, скорее всего, да.
1: Выдал речь о международном праве, заявил, что великие державы не имеют права нападать на другие страны просто потому, что у них есть сила. Звучит как прямой намек на события в Восточной Европе, но текст оказался иным. В итоге получился довольно ироничный парадокс. Иранский лидер рассуждает о недопустимости внешней агрессии перед человеком, начавшим крупнейшую войну в Европе 21 века, и при этом делает вид, что эти правила Путин не нарушает.
2: Тут Хамас пытается преуменьшить важность ареста их топа. Ну, я думаю, многие уже знают, что уничтожен человек, который, так сказать, был одним из тех, кто устроил 7 октября. Я хочу вам рассказать, что вас ожидает на этой неделе, и собираюсь это сделать с огромным удовольствием. Но перед этим, как я это сделаю, я вам расскажу, что есть такой, наверное, многие знают, актер голливудский Навид Мохаммадзаде, звезда иранского кинематографа, обладатель наград итальянского кинофестиваля. И вот, желая выразить икона стиля для миллионов, желая выразить солидарность с палестинским народом, обернулся в палестинский флаг, поперли с работы. Теперь в кино не снимается. Скандал ударил по его карьере. Зрители начали массово сдавать билеты на спектакль «Раш в Тегеране». В итоге пришлось убрать актера из постановки, объяснив это отсутствием интереса со стороны аудитории. Не надо лезть куда не надо, вот чем это может закончиться. Теперь, что касается этой недели, завтра, в среду, Сергей Услендер, замечательный журналист из Израиля, это первая часть нашего эфира, давно заманивала Сережу, все-таки удалось, нашел для нас время. А второй час это Алексей Железнов, это израильский блогер. Будет интересно, мы израильской темы не касались сегодня, зная, что завтра будут такие гости. Уже 10:01, всем до завтра. Завтра еврейская тема, завтра Израиль, затем Света, а Борис Надеждин в пятницу на радио «Вера». Всем хорошего дня.
3: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра.